Интересный факт заключается в том, что наше грубое тело выстроено по образу и подобию тонкого. То есть тонкое тело, оно представляет собой как бы матрицу. Ну, те люди, которые видят тонкое тело, они знают, что тонкое тело – двойник, да, вот этот энергетический двойник. Это по факту, да, мы так же и на тонком уровне так же выглядим. Вот. Оно формирует как раз всю структуру. Вот. И о чем это говорит? Это говорит о том, что у каждого органа, у каждой системы нашего грубого тела есть тонкая связь с тонким телом ума. И что это за связь? Что это за эти каналы энергетические? Они в виде чего идут? В виде тех самых 26 качеств характера. То есть каждый орган и каждая система связаны с нашим умом по качествам характера. То есть это энергетические каналы, Надя, и по ним течет соответствующая психическая энергия, которая действует правильно или, течет гармонично или негармонично в зависимости от того, как мы расходуем в жизни то или иное качество характера. Понятно? Хорошо. Поэтому, когда мы, допустим, в каком-то аспекте нашей деятельности проявляем негативные качества характера, у нас будут страдать соответствующие органы и системы. А там, где мы проявляем положительные качества характера, там у нас те соответствующие органы и системы будут в здоровом состоянии находиться. И лечение, оно к этому и сводится, что человек что делает? Он изменяет свою жизнь таким образом, что он становится из состояния дефицита, должен перейти в состояние изобилия, то есть из состояния энергетической недостаточности он должен перейти в избыток энергии. То есть должен накопить у себя сначала определенное количество психической энергии, а дальше что он должен делать? А дальше он должен эту психическую энергию тратить на то, чтобы изменить свои качества, те, которые у него по судьбе проявлены как негативные, на позитивные. И в этом случае уходят хронические заболевания. Те заболевания, которые, к сожалению, современная медицина, она, скажем так, не сильно успешно лечит. Понятно, что острые заболевания хорошо лечатся. Диагностика сейчас очень хорошая в современной медицине. Все очень здорово. Но вот хронические заболевания, увы, лечатся очень трудно. И едва ли вообще возможно их вылечить. Например, гипертония. Да, мы будем сейчас разбирать с вами разные заболевания. Она в основном, лечение ее к чему сводится? К тому, что человек берет таблетку, да, которая что делает? Просто блокирует определенную часть участки нервной системы. Да, которые, допустим, что делают? Перевозбуждают надпочечники. Она просто пьет таблетку, блокатор, он срабатывает, все, нервные импульсы не проходят, надпочечники. Расслабились, давление упало. Как только действие лекарства закончилось, проводимость восстановилась, опять же нервные импульсы пошли дальше, потому что они как шли, так и просто не проходили дальше. Они опять перейдут к надпочечникам. Надпочечники опять все сделают свою работу, выбросят нужные гормоны, и опять все пойдет. И давление поднимется. Понимаете, в чем проблема? Проблема здесь заключается не в том, чтобы заблокировать какой-то участок нервной системы, а проблема заключается в том, чтобы найти причину. А почему? Почему у человека, у одного человека надпочечники работают хорошо, а у другого почему постоянный вот избыток? Почему они с перегрузкой-то работают? И вот здесь вот уже наука встает в тупик, потому что до тех пор, пока современная наука будет считать психику нашу просто набором нервных импульсов, они не будут понимать, где искать. Потому что нервные импульсы, которые возникают у нас в нервной системе, это результат действия нашей психики, которая имеет тонкую природу.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми.

ладонями от пола, ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Насилие. Что такое насилие? В этом мире всегда будет насилие. Потому что даже когда вы кого-то едите, это вы кого-то же едите. Дживо дживаси дживанам. В этом мире один живой ест другого живого. Даже когда он ест овощи. Они же тоже живые, извините. Поэтому насилие, с одной стороны, неизбежно. В этом мире насилие неизбежно. Даже вот сейчас вы на ком-то сидите. Нет, там же кто-то тоже живет. Микробики разные. А вот кто-то здесь сидит ближе, а тот тут вдалеке, он меня не видит, он вот это уже над ним насилие, что из-за вас он меня не видит. То есть всегда какое-то насилие. Тут все ограничено, чувства, ну, наслаждения ограничены, поэтому тут есть такое убить кого-то, чтобы забрать, обмануть, да, вот эти все вещи, насилие применить. И вот если человек сдерживает вот этот принцип ненасилия, применяет в своей жизни, меньше насилия, и есть ограничения. Допустим, в каждой традиции есть такая вещь, как пост. Да, знаете об этом? Хорошие вещи сокращать не будут, да? Если это сокращают, это значит, ну, в этом есть смысл какой-то. Поэтому есть пост, когда человек не ест какие-то продукты, сокращает мясо, да? В ведической культуре вот это вот вегетарианство, да, есть. Потому что чем более развиты живые существа, тем больше они боли чувствуют. Одно дело растения боль чувствуют, другое дело чувствуют это уже более развитое живое существо в форме животных. Вот. Но вот эти посты – это конкретный момент, как можно практиковать аскезу. И, допустим, есть такая вещь, как экадыши. Знаете что-то про это? Есть два дня в месяце, да? И в этот день чувства особенно возбуждены. Вот в этот день, в этот 11-й лунный день, особенно чувства. Поэтому в этот день всегда случаются какие-то неприятности. Все раздраженные, больше раздражения, чувства больше возбуждены. Поэтому в эти дни рекомендуют делать какие-то богослужения, ходить в храм, совершать дополнительные аскезы, заниматься благотворительностью. И в эти дни люди постятся, разные варианты есть поста. Это великое благо приносит человеку. Вот, это насчет аскез для тела. То есть, еще раз повторю, уважайте старших, да? Конкретная практическая вещь. Но тут речь о тех, ну, всех, кому мы обязаны чем-то. Хотя бы со старших начните. Хотя бы со старших. Вообще надо до всех добраться, потому что всем, ну, сначала... Значит, сначала

0: супер очищение само по себе.
1: Веда Радио исцеляет жизнь.
2: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности –

крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Никита, скажите, пожалуйста, в медицине так говорится, что должно быть сбалансированное питание. Какие же рыбы углеводы? Ребенок белок не получает, как вы говорите, мясо.
1: Он получает белок, как же не получает? Поизучайте белки, поговорите с любым нормальным врачом, а который не заколдован мясной пищей, и он вам столько про белки расскажет, что все эти иллюзии развеются. Это просто мафия мясоедов. Есть мафия, а которая доказывает свою правоту. А половина мира не ест мясо, и прекрасные дети рождаются испокон веков, и все радостные, и довольные, и счастливые. Потому что все в этом мире взаимозаменяемо. Прекрасно все заменяемо. И желудок настолько мистический орган, что он то, что ему нужно, из простой пищи извлекает. То есть пища должна быть простая, пища не должна быть сложная. Он извлекает то, что ему нужно. Поэтому поговорите с врачом, который живет в вегетарианской стране. У нас просто страна мясная, поэтому тут лобби, мясное лобби. Но любая страна, где есть вегетарианцы, то есть восточные страны, где очень много вегетарианцев, в западных странах сейчас очень много вегетарианцев. И там очень хорошо развита вегетарианская медицина, в которой очень все подробно и ясно рассказывается с научной точки зрения, как прекрасно организм берет белки. И как их много, и как от них деться некуда. И как их тоже надо все равно за ними следить, чтобы не переедать. Это просто вот некоторая наша ограниченность нашей страны, где нет этой культуры вегетарианского питания. Это очень здоровая культура. Это называется здоровый образ жизни. Между прочим, здоровый образ жизни. Поэтому, если врача изначально не воспитывали, ну, на то, что в стране наполовину вегетарианцев, они такие же здоровые люди, как и все остальные, ну, то он и зациклен на это. То есть, ну, весь это на зацикленность. К сожалению, это проблема, то есть, изначального образования. А когда в стране как минимум половину вегетарианцев, то она медицина изначально знает, что это такой же нормальный образ жизни, и что есть просто разный подход к питанию. Есть разные подходы. Как сейчас, на самолетах есть разные виды питания, знаете? В некоторых на самолетах 15-20 видов питания. И они к этому уже привыкли. То есть, а в самолетах уже к этому привыкли. Они знают, что есть вегетарианцы, они нормальные люди. Есть те, кто следует веганству, тоже нормальные люди. Есть такие. Нужно просто понимать это. А когда мы живем только в какой-то одном, только одним стереотипом, называется фанатизм. Фанатизм. Если на вегетарианце думаешь, что только так можно питаться, это тоже фанат. Если человек, который ест мясо, думает, что нужно только мясом питаться, это тоже фанат. Фанат это тот, кто видит только свою часть реальности. Другую часть реальности не видит. Поэтому поговорите с любым врачом, который имеет доступ к вегетарианской части планеты, а это минимум половина всех жителей Земли. То есть это миллиарды людей, у которых рождаются здоровые дети. И счастливо всю жизнь едят вегетарианскую пищу и живут. То откроется другая часть реальности. Оказывается, можно и по-другому жить. Многие люди думают, что нужно каждый день водку пить. И что без этого никак. Многие люди думают, что курить надо. Просто привычки. То есть у кого-то есть привычка есть мясо, у кого-то нет этой привычки мясо есть. И он

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Итак, сегодня мы продолжим и закончим семинар, который начали в прошлый раз по книге Друтакармы Прабху и Мукунды Госвами «Божественная природа» или «Духовный взгляд на экологический кризис». В тот раз мы прошли три первые главы. Это у нас был общий разбор, общая ситуация экологическая на Земле и отдельно по некоторым моментам конкретно, да, что приводит к этому индустрия, промышленность, в частности, довольно подробно мы говорили о мясной промышленности, как той, которая практически половину картины делает экологического кризиса. И мы также говорили немного о философской основе всего этого, да, что материализм или желание потреблять больше, чем надо, перекос в сторону материальных ценностей, нехватка духовного счастья для людей, что философия материализма сама в себе несет этот вирус саморазрушения, и поэтому как философия она вообще не является жизнью, она не может выжить, то есть просто показывает практика, что философия материализма не может долго прожить, потому что она вводит человека в такой режим деятельности, который неизбежно заставляет его эксплуатировать нещадно землю, ресурсы, другие живые существа. Это все приводит к разрушению среды обитания, в которой человек живет. То есть сама эта философия не позволяет выжить человеку. Да? И поэтому мы говорили, что несмотря на то, что существует много разных материальных попыток, да, как-то бороться с экологическим кризисом, в тот раз мы говорили об этом, какие это попытки, вот, мы пришли к выводу, что они более или менее бесполезны. И мы уже стали немножечко подбираться к духовным решениям этих материальных проблем. Но в тот раз мы не закончили один тоже важный момент, который я хотел включить, но по времени не успел. И поэтому рассмотрим его сегодня. Это четвертая глава, она небольшая сама по себе. Называется «Наука, природа и окружающая среда». Эта глава интересна тем, что здесь рассматривается, как исторически развивалась вообще эта идея, идея постепенного отказа от духовной технологии, технологии, основанной на принципе жертвоприношения, на такой деятельности, да, когда основой процветания была не технократия, а взаимодействие с законами Бога. Это изначальная технология, на которой жило человечество. Да? Как произошел постепенный переход от этого хозяйства, да, от такого вот способа ведения хозяйства и жизни на современные рельсы. Это немного такой исторический экскурс. Итак, это впрямую связано с НТР, с научно-технической революцией, так называемой. Вот. Вообще, слово «революция» очень плохое слово, на самом деле. У нас оно звучит так, оно так апоэтизировано, да, поднято на щит в нашей стране революция. Вот. Но революция в переводе обозначает просто переворот, вообще говоря. То есть, если нам скажут, что произошел переворот, мы скажем, это плохо. Если скажут, что революция, это значит хорошо. На самом деле это одно и то же. Так вот, революция, по сути своей, это переворот. Вот. И этот переворот произошел вследствие такой вот демонизации общества из-за того, что стали уходить духовные ценности. Кстати, некий Теодор Рожек, он сказал интересную фразу: «Мир, лишенный духовной основы и цели, становится просто объектом, который нужно покорить. Такой мир считается стоящим ниже человека, и он считается предназначенным для эксплуатации человеком». Интересно то, что некоторые ученые, причем большие ученые с мировыми именами, начинают понимать уже, что без духовного влияния этот экологический кризис никак решить невозможно. И вот в 1990 году в Москве состоялась одна конференция, духовных и парламентских лидеров, ну, то есть духовные, парламентские политики и ученые, да, а вернее, политики, ученые и духовные там лица присутствовали. И на нем 32 ученых подписали один интересный документ под названием «Сохраним и защитим Землю. Воззвание к совместным усилиям науки и религии». Это реальный документ. Да? И вот несколько фраз из этого документа. «Как ученые, мы с почтением и трепетом относимся ко Вселенной. С почтением и заботой относятся только к чему-то священному. Земля – наш дом, и к ней надо относиться именно так. Защита природы должна быть проникнута именно пониманием того, что Земля священна». Это фраза из заявления этого совместного, да, ученых и религиозных деятелей. Но на самом деле большая часть ученых глубоко и серьезно религию, вообще-то говоря, не воспринимают. То есть, хотя они говорят о духовном, там, о необходимости духовного подхода, на самом деле они воспринимают религию, как они говорят, лишь как способ моделирования общественного сознания, который может как-то повлиять на людей, но совсем не как форму объективного научного знания высшей реальности. То есть моделирование сознания, это обозначает, что нам что-то говорят, например, мораль какую-то нам навязывают, и говорят, вот вы должны, там, да, элемент духовности присутствует, но они считают, что это просто такое вот моделирование сознания, внушение. Но саму религию, как вот альтернативную форму мировоззрения, они не воспринимают серьезно. Они думают, что это просто такая уловка психическая, да, что вот так это нужно морально немножко надавить на человека, этого будет достаточно. Но по сути своей они религию глубоко не воспринимают. И хотя многие ученые сейчас говорят о какой-то духовности, интересно то, что за потерю вот такого трепетного и священного отношения к Земле ответственна именно наука, и никто другой. Именно вот эти вот самые ученые мужи, которые сейчас что-то такое там говорят о необходимости духовности, именно они, ну не они, может быть, сейчас лично, а их предшественники сами по себе ответственны за все то, что происходит сейчас на Земле. Да? И здесь такой подзаголовок из этой главе называется так: «Корни экологического кризиса лежат в НТР», то есть научно-техническая революция. Да? И фактически наши экологические проблемы современные являются естественным и предсказуемым следствием такой цивилизации, да, которая основана на науке и технократии. Эта наука и технократия зародилась в Европе несколько всего столетий назад и распространилась по всему миру. То есть сейчас нам кажется, что вот как вообще можно жить без техники, без электричества, без компьютеров, да, без машин. Но вот просто подумайте о том, что вот этой культуре, к которой мы так привыкли, ей всего лишь несколько сот лет, всего лишь, понимаете? То есть и уже Землю загадили до предела. Всего лишь за какие-то там несчастные 200, 250, 300 лет, не более того, да? Сколько автомобиль бегает там? Сколько электричества? Электричество меньше 100 лет существует в активной такой форме, понимаете? Но автомобиль чуть больше там существует, да? И лишь за такое короткое время, всего лишь в истории человечества, это очень короткий промежуток времени, да? Уже такое мощное негативное влияние на среду, да? И интересно то, что в доиндустриальной Европе, то есть в средневековой Европе, где-то еще там до 15 века, люди верили в то, что все-таки главная цель жизни какая-то духовная, какая-то божественная цель в жизни есть. Да? И в связи с этим материальный прогресс рассматривался как такой второстепенный по отношению к духовному развитию. Большая часть населения все-таки была в той или иной степени религиозной. Может быть, их религиозность была достаточно наивной, потому что традиция, которую они исповедовали в Европе, не является такой, ну, скажем, духовно и мировоззренчески развитой, чтобы она предоставляла, скажем, такой всеобъемлющий взгляд на мир. Тем не менее, люди в целом были более или менее благочестивы. И вот здесь одна дается такая интересная фраза некоего профессора Роберта Лопеса из Йельского университета, что он сказал о средневековых мыслителях. Очень интересная такая фраза. «Им не было нужды, как Эйнштейну, создавать общую теорию физики, ибо Господь уже дал эту общность и единство. Он поддерживал порядок в мире, уравновешивал все противоречия, был импульсом всех действий. Любовь, исходившая от него на всех живых существ и возвращавшаяся к нему от них в соответствии с их возможностями, есть источник всех энергий». Интересно, да, смотрите, что Когда ушло религиозное мировоззрение, что за мировоззрение? Мировоззрение, которое говорит, в центре мира стоит Бог. Он источник всего, он пронизывает собой все, все поддерживает, все из него исходит, все у него возвращается, все у него замыкается. Это и есть общая картина мира. Понимаете? Когда вот это вот религиозное мировоззрение, основанное на вот такой вот целостной картине восприятия духовного мира, исчезло, появилась необходимость в чем? Общая теория сети. Они стали искать, а где же вот эта вот общая точка-то для всего, понимаете? Есть разные сферы, там, знания и все прочее. А вот как воспринять мир не просто вот так аналитически? Анализ это обозначает расщепление, разделение. Разделяем и смотрим на мир отдельно. Это анализ, анализ расщепления, да? А синтез обозначает объединение, комплексное видение, да? Так вот, когда у людей было религиозное мировоззрение, Бог был естественным центром, да, и вот это вот духовное восприятие в связи с Богом и рождало такую общую картину мира. Когда вот это ушло, понадобилась теперь какая-то научная замена, общая теория физики. Как это все увязать, что мы живем в каком-то едином общем поле энергии, понимаете? До вот этого индустриального периода не было нужды в этой общей теории, потому что тогда уже Господь дал эту общность, понимаете? Он уже все контролировал, все поддерживал, все творил, уже все это было, понимаете? Вот, но когда это ушло, понадобилось теперь несколько как бы альтернативное какое-то. То есть практически люди ищут того же самого, да? Но они отвергают авторитет религии и теперь пытаются то же самое найти, но сами выдумать, да? Сами придумать велосипед, изобрести то же самое. Интересно, так он сказал, да? Ведическая цивилизация подтверждает те же самые вещи, да? Что в действительности все основано вокруг Бога, и гармония жизни наступает тогда, когда человек действует не вопреки, а в связи с законами Бога, да? И первый ученый Европы, в частности, это называется Коперник, который вот жил с 1473 по 1543 год, еще были людьми весьма религиозными. Тот же Коперник говорил, так сказать, как удивительно творение Божье. Так он смотрел на мир. Он смотрел глазами ученого, но при этом он еще видел в этом что-то такое духовное. Да? Вот. Но чуть позже, уже в эпоху Ренессанса, Просвещения, да, ученые все меньше и меньше замечали вот это вот как бы божественное прикосновение на холсте этой вселенной, то есть вселенная для них становилась все более и более чем-то таким безличностным, механистичным. То есть вот это вот единое духовное видение стало уходить, да? То есть возобладал вот этот вот анализ, то есть расщепление и отдельное рассмотрение каких-то таких вот феноменов, открытие каких-то локальных законов. Но общая картина мира стала постепенно уходить из сознания людей, да? Вот, и они стали делать какие-то отдельные локальные открытия в каких-то определенных сферах, да, вот, и они удивлялись определенным каким-то технологиям, разным вещам, которые помогали им, кажется, там, механизировали труд, ускоряли, да, какие-то разные процессы, но они еще не видели, поскольку они потеряли общую картину, к чему это придет в перспективе. Они радовались каким-то таким сиюминутным. Вот когда эта картина мира материалистическая стала развиваться, то теперь люди уже перестали объяснять мир с духовной точки зрения. И вот отсюда родился вот этот вот интересный подход научный, да, который, ну вот как мы знаем, называется редукционистским подходом к миру. Редукция или редакция, да, обозначает сокращение, да. Отредактировать что-то обозначает сократить, да, что-то ненужное вычеркнуть, убрать, да, отредактированное, да. Редукция, это происходит от того же слова, редакция, редукция, тот же самый корень. То есть сокращать. То есть они решили, что такие вещи, как душа, Бог, это уже все анахронизм, пережитки старого какого-то такого отошедшего мировоззрения. Эти вещи можно редуцировать, сократить, редакцию делать, да? И остается видимым что? Остается просто видимым физическая материя, какие-то определенные законы, которые они в какой-то степени стали открывать, стали, там сказать, описывать все это. Интересно то, что они стали описывать это математическим языком. И математика сама по себе как наука тоже пришла из Индии, да? И я даже говорил, что цифры, которыми пользуются сейчас, так называемые арабские, это никакие не арабские цифры. Они на самом деле арабы взяли их уже из Индии. Вот сейчас вы посмотрите, скажем, на некоторые тексты, там Шримад Бхагаватам, как они вот пронумерованы, датированы. У нас уже сейчас, ну, такая немножко стилизация другая, но по сути дела все эти цифры взяты из Индии, из ведической культуры. Да? Итак, они решили, что мир можно объяснять очень просто, да, то есть можно простыми вещами объяснять мир. Вот, что все сводится к каким-то частицам, к атомам или там к субатомным частицам и все прочее. Вот, хотя я говорил уже о том, что нынешнее развитие науки, той же физики, привело к тому, что венец этой физики, квантовая физика, уже столкнулись с такими вещами, что материя не ведет себя как материя. То есть они уже пришли к такому пониманию, что это вот квантовое поле, да, самое глубинное понимание материи, как они сейчас увидят, да, оно ведет себя очень странно, не как традиционная материя. То есть они уже дошли до границы. И вот это знание, которое стало открываться людям, да, стали они использовать интересным образом. Был такой известный ученый, как ученый, не столько он может быть ученый, он философ больше был, больше философ, Фрэнсис Бэкон, некий известная такая личность. Вот. И он произнес этот интересный лозунг, да, сейчас этим лозунгом называется один журнал «Знание – сила». «Знание – сила». Это слова этого Фрэнсиса Бэкона. Да? Вот. «Сила для чего?» Для чего ученым нужно было знание? Это знание нужно было для того, чтобы теперь природу и мир покорить, да? Поставить себе на службу. Да? Или наш вот этот соотечественник, я эту фразу запомнил на всю жизнь. Она висела у нас в этом кабинете биологии в школе, Мичурин. Да? Он сказал, что мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее, вот наша задача, да, такое, ну, взять их, да? Демонизм такой конкретный. Хотя вроде человек хороший был, да, что-то там скрещивал, там и все прочее. Вот. Но подход такой был исключительно демонический. Он решил, что в природе недостаточно того, что есть. Надо что-то еще скрестить. Там. Интересно, с кем вот он Кришна скрестил, интересно, кем он потом стал. Это любопытно было бы посмотреть, вот, во что он там превратился, в какого-нибудь кимпурушу, наверное, там сказать, с какой-нибудь головой, там, с хвостом непонятным. Вот. А суть в том, что это стал такой подход. Подход демоничный. Демоничность, демонизм науки состоит в том, что наука утверждает, мир несовершенен. Жизнь несовершенна, мы должны усовершенствовать. Да? Хотя веды описывают, как это можно совершенным образом пользоваться всем и не разрушать при этом среду, в которой мы живем. Нет, вот в этом демонизм. Да? Вот. Это произошло по одной простой причине. Почему люди стали отказываться вот от такой вот духовной технологии? Почему они стали отходить от вот этого духовного пути развития? Смотрите. Как вообще удивительно, как людям удавалось в былые времена до развития этой науки вообще существовать. То есть сейчас, кажется, нам отключи свет, да, там, забери у нас какие-то современные все наши машины, механизмы и прочие вещи, мы, наверное, больше недели не проживем, очень тяжело. Ну, конечно, как-то мы проживем, но будет очень мощный стресс вообще, нам очень тяжело это все будет. Да? Но, как я сказал, все это существует лишь немногим, более столетия. Как-то люди жили. Более того, наиболее интересные вещи и наиболее ценные в жизни человечества были созданы до этого, понимаете, до этого прогресса. Наиболее, так сказать, глубинная философия, наиболее интересное искусство, наиболее интересная литература и все прочие вещи, это все было до этого прогресса, понимаете. То есть такое ощущение, что люди как-то не сильно страдали из-за отсутствия компьютеров, электричества, машин, как-то не мучились ни комплексом, ни полноценностью. Вроде была вполне нормальная жизнь, да? Вот. Но сейчас у нас отбери это, и нам кажется, что все, мы уже как без ноги, без руки, без головы, там, без машинки мы считать не можем, без машины мы уже не знаем, куда нам вообще идти, там, где, так сказать, найти нам пристанище, прибежище. Если я живу на 10 этаже, стоит мне отключить лифт, все уже. Если я еще, скажем, старый человек, то теперь я подымусь туда и умру там. Просто, знаете, вот это все это следствие, кажется, да, такого прогресса. И вот интересно, да, почему это стало происходить? Потому что, опять же, я говорю, вот эта вот европейская духовность, так называемая духовность, да, она слаба очень философски слаба. В христианстве как таковом, я, конечно, извиняюсь, но философии нет, такой целостной, единой философии нет. Да? Нету там также вот этого четко поставленного принципа жертвоприношения яги, да, который ясно объяснял бы человеку, каким образом он взаимосвязан с миром, с полубогами, со Всевышним. Да? более или менее есть некая вера и есть некая мораль, много, да? Но вот целостная философия и вот этого вот, целостного такого процесса, технологии духовной не существует. Поэтому, когда у людей стала уменьшаться вера в Бога, да, то не было вот этой вот уже готовой структуры. Там не было никогда какой-то, ну, более или менее серьезной варнашрамы. Какие-то элементы были, да? И поэтому все стало очень быстро разрушаться, и вот этот вот материальный прогресс пошел. В Индии, между прочим, этого не было. Этого не было. И до сих пор этого нет. Только, скажем, там, ну, в больших городах, да, ну, конечно, там такая сильная тенденция к американизации, европеизации. А если, скажем, куда-нибудь там час в сторону, да, съехать, там совершенно такая патриархальная вот, тишина, совсем другая природа. Все совсем другое, абсолютно. То есть там как были, ну, конечно, не в полной мере, но какие-то элементы ведической цивилизации, там они не особенно-то и стремятся. Вот, они как пахали на быках тысячи лет назад, так они и пашут. От этого трактора там больше проблем. Где-то используют, но во многих местах сохранилось. Потому что там была всегда вот эта вот настоящая глубинная ведическая культура, которая давала человеку и философию, давала ему и процесс, саму технологию. Все было дано, да? В Европе этого не было. Там была совсем другая традиция. Поэтому оттуда началось вот это вот такое очень простое и легкое разрушение духовности. И люди перестали верить, что благо, которое они получают, приходит от Бога. Они подумали, что эти блага, которые мы получаем, приходят из нашего собственного труда. Поэтому труд надо механизировать, нужно усовершенствовать механизмы и так далее, и прочее, да? То есть, заметьте, что произошло изменение технологии. Технология нужна в любом обществе для поддержания, да? Но есть изначальная духовная технология, которая в ведах изложена, как жить, да, и в этом мире получать все необходимое для материального поддержания и духовное развитие одновременно. Вот одна модель технологии, да. Когда мы, скажем, от этого отказываемся, теперь вместо Бога мы думаем, у нас есть свои мозги, у нас есть машины, у нас есть техника, вот что заменит, да. Вот. И вот это произошло в Европе в средних веках, вот эта тенденция стала развиваться. И когда это произошло, вот с этого же момента, хотя постепенно и незаметно, начали в обществе вот эти все экологические проблемы проявляться. Уже в 16 веке там в Лондоне жители жаловались на то, что там уголь, какой-то там мягкий какой-то бурый уголь, который использовали там на каких-то первых предприятиях, он загрязнял воду в Темзе, травил рыбу там, люди-то начали там кашлять, там чихать, для них это было вообще невиданное явление, что называется, и там пошли такие массовые протесты, да, это были первые ласточки, как говорится, экологического кризиса, да, первые такие признаки индустриализации, да, что жители думают, что такое все дело, мы, значит, хотим дышать чистым воздухом, да. Вот. И в 17 веке этот вот как раз Фрэнсис Бэкон предсказал, что появятся многие разные вещи, механизмы. Как правило, он делал предсказания из области военной техники, он там говорил о этих самых самолетах, о подводных лодках, там, о разных средствах коммуникации, прочих вещах. Он предвидел как-то все эти вещи. Вот. И в 18-19 веках все эти идеи Бэкона стали осуществляться, стала появляться эта техника, которую он предсказал. Да? И так у людей появилось больше возможностей эксплуатировать ресурсы земли. Да? Так началась индустриальная революция, которая привела к нынешнему кризису. Одной из первых форм промышленности была горнодобывающая. Шахты стали. Да? Почему? Потому что механизмы потребовали больше металла. Да? Поэтому необходимо добывать его. Да? И интересно то, что эта горнодобывающая промышленность, как самая первая, причем оппозиции таких философов и религиозных деятелей сначала еще, не те, кто там оставались. А вот один такой интересный философ европейский, Плиний, говорил, что добывать металлы из земли аморально. Вот его фраза буквально. У него такая книга есть «Естественная история», он там написал, что земля щедра и всегда готова дать нам все для нашего блага со своей поверхности. Извините, со своей поверхности. Но добывать из-под земли, добыча из-под земли истощает землю и приведет нас к краху. Это он сказал еще очень-очень давно. То есть там была идея о том, что земля – это мать, которая дает, она выносит из себя, дает из недр своих все необходимое. Да? Вот. А вгрызаться внутрь, туда залезать, откапывать, да, при помощи всей этой техники, это уже нечто демоничное такое, да. Вот. И вот это была первая, как говорится, ласточка, первое начало, да. И с этого момента стали расти города. Стали расти города, промышленность стала основой городов. И вот здесь произошел еще один интересный такой момент. Сельскохозяйственный такой перекос. Раньше сельское хозяйство никогда не работало на рынок. Никогда. То есть сельское хозяйство просто развивалось в той мере, в какой необходимо данной конкретной деревне. Да? И поскольку жизнь была в целом аграрной, города были совсем небольшие, то немного нужно было производить, чтобы себя прокормить. И поскольку много людей занималось производством продуктов, почти все занимались сельским хозяйством, да, не было нужды на какие-то маленькие участки очень большую нагрузку. Да. Когда стали появляться города, то это обозначает, что в городах, как правило, пищу не производят, там что-то другое производят. Пища производится, как правило, там есть какая-то пищеперерабатывающая промышленность, а сами вот, ну, продукты, да, производятся, как правило, где-то там в деревне. Да? Так вот, когда стали появляться города, это обозначает, что меньше людей стало производить пищу. Поэтому на какие-то меньшие участки земли стала падать большая нагрузка для производства. Да? И поэтому стали появляться различные методы интенсификации сельского хозяйства при помощи всех удобрений, против всей, то есть некое насилие стало развиваться. Да? И это привело уже к развитию рыночной экономики. Рыночная экономика – это само по себе ненормально. Сейчас мы думаем, что это нормально, да? Но вообще-то, с ведической точки зрения, это ненормально. Потому что рынок обозначает, что у меня есть избытки. У меня есть избытки, да? Эти избытки я продаю. Но ведическая цивилизация на это вообще не рассчитана, чтобы были какие-то избытки. Производи, сколько тебе надо. И все. Ну, небольшой какой-то избыток обмениваешь на какие-то другие товары, да? То есть, раньше вот эта вот ведическая цивилизация как была построена, что люди, где живут, вот они там все и производят для своего питания и одежды. Вот все делается местно, понимаете? Ничего ниоткуда не надо привозить, да? Сейчас нам кажется это очень странно, да? Вот, думаю, зачем я это буду делать, когда это делают, скажем, там китайцы или американцы? Я им дам то, они дадут это, да? Но это обозначает транспортные расходы, это везти туда, склады, этому да, возрастает цена, всякие там таможенные пошлины, накрутки, посредники и прочие вещи, понимаете? Нам это кажется нормой, да? Но это уже мы настолько обусловили, что это нам кажется нормой. Это раньше не было нормой. То есть люди, где жили, они тем и жили, что там есть. Понимаете? Вот, но с ростом городов стало появляться вот это вот рыночное сельское хозяйство. Да? Интенсификация появилась. Да? А раз интенсификация, это обозначает, нужны машины. Уже человеческими руками так много не сделаешь, так много не спашешь. Поэтому нужно... То есть понимаете, как вот интересно все развивалось? Одно из другого. А под всем этим лежало в глубине, да, конечно же, неудовлетворенное внутреннее желание, да, и духовное. И поэтому его необходимо как-то удовлетворить за счет каких-то таких вот внешних физических вещей. Это называется экономическое развитие, артха, процветание, да. И это экономическое развитие, артха, даст нам что? Каму. Наслаждение чувств. Это то, ради чего я живу. Я хочу наслаждать свои чувства, да. Я не понимаю, что мои чувства наслаждаются от контакта с чувствами Бога. Все, это в прошлом. Это в прошлом. Искусство быть счастливым от общения с Богом – это в прошлом. Это анахронизм прошлых веков, так сказали люди. Теперь мы будем счастливыми другими вещами. Мы должны развивать технику, хозяйство, экономику. Вот так, вовне. На начальных этапах это не давало таких вот, ну, сильных негативных плодов, да? Ну что там, 16-17 век, пока еще эти маленькие городочки, там в маленькой, так сказать, в маленьком масштабе все это делается, не так сильно все это заметно. Но потом это стало развиваться, да? Вот. И люди стали замечать уже этот вот кризис только в нынешнем столетии, да? Несколько сот лет понадобилось человеку, чтобы разглядеть последствия этой идеологии, всего этого образа жизни, всей этой промышленности, всех этих вещей. Несколько сот лет понадобилось, да? Вот. Итак, вот так это все стало развиваться. И вот этот вот рыночный подход, интенсивный подход к тому же сельскому хозяйству, к прочим вещам, это то, что фактически разрушает сейчас окружающую среду. Наверняка, бывает, регулярно ездит, где-то там смотрит на то, что из себя представляет сейчас, например, наши деревни. Да? Это настолько жалкое зрелище вообще. Стоят таких ужасных, в таких мертвых позах, там какие-нибудь заскорузлые, там ржавые эти комбайны, там какие-то машины, брошенные, сломанные какие-нибудь там сеялки, там или эти трактора. То есть такое ощущение, ну, как какая-то вообще разруха произошла, да? Такие вот ужасные картины Кали-йоги, да, такие вот всякие-то заскорузлые, сломанные там все эти механизмы, да, и крестьяне эти такие там полупьяные, полуживые там ползают там на трясущихся ногах, там не знают, да, как тебя похмелиться, вообще как жить дальше. Все разрушено, да? Вот, хотя раньше деревня была, ну, основой вообще процветания, да, и без каких-то там механизмов были большие семьи, потому что труд сложный, да, получает, требуется много рук. А сейчас, когда технология обозначает, что руки высвобождаются, не нужны, да? Один человек, нажав кнопку там, или там рычаг дернув, да, может сделать работу многих людей. И поэтому люди говорят, ну, раз в нас нет нужды, мы пойдем в город наслаждать чувства, да? Все. То есть раньше люди говорят, ну вот там, ручной труд, да, это было плохо, а сейчас механизированный труд, это хорошо, да? Но один интересный момент, что раньше не было безработицы. Сейчас безработица – это серьезная проблема, да? И почему она безработица? Потому что все механизировано. С одной стороны, кажется, хорошо. Нажал кнопку, чик-чирик, и все нормально, птичка вылетела, да? Вот, и все работает, и все крутится, да?

строительство, да, пошла технология, вот, потребовалось больше строительных материалов, интенсивная вырубка лесов прошла, интенсивная добыча металлов. Вот, когда стали добывать металлы, вот, их необходимо обрабатывать, да? Обработка это обозначает повышенное использование воды, да, налоги и прочих разных вещей. Раз, так сказать, мы в одном месте что-то очищаем, значит, в другом загрязняем, да? То есть что-то мы от чего-то очистили, эта грязь куда-то потекла, пошла, да? Вот. И поскольку в природе существует цикл, да, то одно на другое замыкается, и вот таким образом мы в одном месте что-то одно очистили, в другом месте загрязнили, да? Потом это загрязненное, раз, смотришь, где-то проявилось уже у нас, да? Уже через грязные продукты, там, через прочие вещи. И вот дальше там такой анализ идет, что леса вырубались под новые поля и пастбища, да, ради топлива и сырья для фабрик. То есть, раз стали строиться заводы, фабрики, извините, они должны чем-то питаться, да. Значит, мы будем добывать уголь, значит, мы будем рубить лес повышенно, как раньше этого не было, да. И все это пожирается всеми этими механизмами, которые, так сказать, дым в трубу, потом этот дым в нас, да. Вот мы кашляем, чихаем и все прочее, да. Вот. И если доиндустриальная экономика, до индустрии, да, такая аграрная экономика, то есть нужно понимать, что экономика существует всего два вида. Индустриальная, это вот на индустрии, да, производство крупное, да, и аграрная. Аграрная еще сельскохозяйственная. Ведическая экономика это аграрная экономика, построенная на сельском хозяйстве. Современная экономика это индустриальная, да. Прабхупада говорит, но все равно же они зависят от сельского хозяйства, они же не будут есть свои микросхемы, они же едят все-таки зерно, да, которое растет из земли. Итак, если доиндустриальная экономика основывалась на, здесь сказано, органических и восстанавливаемых источниках энергии, то есть, например, древесина, то, что восстанавливается, вырастает, да, более или менее, вода, ветер, да, то вот эта вот нарождающаяся новая капиталистическая экономика уже основывалась на других вещах. Она основывалась на почти невосстанавливаемых источниках, то есть крайне редко, вернее, медленно восстанавливаемых, таких как уголь. Например, чтобы уголь сформировался, это миллионы лет нужно, понимаете? Чтобы все это там, этот вот перегной там, как-то там все это объединилось, я всю эту технологию плохо, конечно, знаю, но я знаю, что огромное количество времени нужно для того, чтобы просто в земле уголь появился, да? Поэтому можно сказать, что если его интенсивно вычерпывают, то можно сказать, что это почти невосстанавливаемый источник. То есть очень много времени нужно, чтобы он восстановился. Да? На таких вещах, как уголь, да, это источники энергии, и на неорганических металлах, железо, медь, серебро, золото, жесть, ртуть, обработка и очищение которых приводило к дальнейшему уничтожению лесов и загрязнению окружающей среды. Да, среды. И вот, как я сказал уже, в 17 веке уже в Англии пошли жалобы, да, на то, что эта первая промышленность стала постепенно травить среду. Итак, в Европе вот уже в эпоху Ренессанса возникла такая вот парадигма или взгляд на мир, вследствие которого у людей все более и более безбожное мировоззрение утверждалось, да? Вот. И все это сейчас привело к такой разрушительной цивилизации, основанной на максимальной эксплуатации, на максимальном потреблении. Да? И в Бхагавад-гите, на самом деле, все эти тенденции описаны давным-давно еще были. Если мы откроем, например, 16 главу Бхагавад-гиты, где говорится о демонических натурах, да? Там их образ мышления и деятельности описан очень хорошо. Да? Демоны говорят, что мир нереален, он не имеет основы, нет Бога, управляющего им. Следуя таким заключениям, демоны, заблудшие и потерявшие разум, занимаются вредной, ужасной деятельностью, которая разрушает мир. Они уверены в том, что удовлетворение чувств – это первейшая потребность человеческой цивилизации. Об этом Кришна сказал Арджуне много тысяч лет назад. Понимаете? То есть теперь мы видим, как вот это вот само демоническое мышление, то есть отказ от божественной технологии и переход на вот эту вот индустрию, как это теперь оборачивается против самих людей. То есть интересно то, что вот это вот непослушание законам Бога оборачивается против самого же человека. Да? И вот интересно заключение одного ученого тоже, некий Питерим Сорокин. Это бывший декан факультета социологии в Гарвардском университете. Он написал эту цивилизацию, которая родилась в средневековой Европе, как чувственную. Он сказал, что она основана на принципе, гласящем, что за пределами реальности и ценностей, которые мы ощущаем чувствами, нет другой реальности.

0: и высших ценностей. Главная этика такой цивилизации основана на удовлетворении чувств и материальной практичности. Неизбежными последствиями такой системы ценностей будут насилие над другими и самой природой. Это еще одно подтверждение того, что корни вот этого кризиса лежат в самой идеологии, а идеология рождается от этого потребительства, да, и развития материального из забвения духовных ценностей. Это четвертая глава. И сейчас мы переходим уже к таким более позитивным вещам. Ну как более позитивным, больше будем говорить уже о духовной науке. Пятая глава этой книги называется «Наука сознания». Да? И здесь уже делается упор на том, что для того, чтобы выйти из этого кризиса, необходимо не только иначе смотреть на мир, а также иначе смотреть и на себя. Итак, живые существа воспринимают мир как мертвую материю, и они воспринимают, то есть мертвая материя, это означает, делаю что хочешь, ничего не будет, никаких последствий не будет. А себя они воспринимают как просто биологические машины, у которых есть определенные потребности. Вот, они не считают себя духовными существами, душами. Они не считают, что в жизни должна быть какая-то обязательно духовная высокая цель. Поэтому, раз так все просто и прозаически, то философия, которая вытекает из этого, это просто философия потребления. Чувства хотят, вот разум работает. Как сделать для чувств наиболее приятно? Вот и вся философия современного мира, философия гедонизма, потребления. Да? Как Прабхупада говорил, пей, ешь, веселись, гуляй, и все, после меня там хоть трава не расти. Вот это философия гедонизма, что называется. Да? И вот интересно, как ученые некоторые современные оценят эти вещи. Они начали понимать уже некоторые, что проблемой является неправильное представление человека о самом себе. И раз у меня неправильное представление о самом себе, значит у меня неправильное представление о цели своей жизни. Если я духовное существо, душа, из этого вытекает одна цель жизни. Если я материальное тело, из этого вытекает совершенно другая цель жизни. Так вот, если я материальное тело, отсюда философия материализма. Последствия этого мы уже установили. Все эти предыдущие, да, вещи. Если я являюсь душой, совсем другие ценности, совсем другая цель. Да? И вот интересно, один нобелевский лауреат, нейробиолог, некий Джон Эклес, говорит, что главная проблема состоит в понимании происхождения самосознающего «я», которая вступает во взаимодействие с мозгом. То есть он понимает, что я от мозга отлично. Мозг это просто орган, компьютер, на котором это я, личность работает. В этом загадка личностного существования, он говорит. Да? Уникальность каждого из нас может быть объяснена только в связи с сверхъестественными источниками. То есть он говорит о том, что душа по своей природе сверхъестественна. Да? И если это сознающее «я», душа, действительно сверхъестественна по своей природе, и если бы это знание было действительно некой моей частью образования и культуры, то общество было бы больше сориентировано на самоосознание. И тогда акцент на эксплуатации природы, который сейчас лежит в основе индустриальной цивилизации, и приводит к экологическому кризису, был бы значительно меньше. То есть смотрите, когда человек понимает, что он является духовным существом, частицей Бога, и цель жизни соединиться с Богом, вот главное занятие жизни, это главное занятие жизни. Материальное развитие помогает в какой-то степени поддерживать тело, но оно не является главным делом моей жизни. То есть вот такой образ жизни вытекает из такой философии. Но если я считаю себя материальным телом в первую очередь, и говорю, у меня есть душа, или моя душа, вот такие вот глупости я говорю, что не я душа, а моя душа, или там у меня есть душа. То есть душа это какая-то штука, которая у меня как в кармане, там, где-то там в сердце находится, да, ну, мой магнитофон, моя душа, там, мои ботинки, да, примерно то же самое, да? Нет. Когда человек не понимает, что он является душой, он думает, моя душа какая-то, то есть душа это в последнюю очередь, а я сам выше, чем это, да, отсюда вытекает совсем другое, это вот материальная цивилизация, концепция, да. И раз слишком сильный акцент на материальное развитие, это означает, что кризис и экономический, и логический неизбежен. Потому что идет повышенная эксплуатация, да, материальных ресурсов. Я беру больше, чем мне надо. А Сёпанишад предупреждает, больше, чем надо, брать не стоит. брать не стоит. Потому что в таком случае человек оказывается связанным с законом кармы. Да? И там сказано, что иного пути для человека нет, кроме как понять, что у каждого есть своя какая-то доля, выделена ему как необходимое. Необходимое. Это вопрос потребности, необходимости, что человеку реально надо, а что уже является его такими гипертрофированными, раздутыми мечтами и какими-то желаниями. Опять же, от чего это? От духовной пустоты. Никакой духовной радости человек не испытывает. Да? Вот интересно, Томас Гексли, английский ученый 19 века, сказал: «Основа материализма – это убежденность в том, что во Вселенной нет ничего, кроме материи и силы, и что все феномены можно объяснить с точки зрения этих двух понятий. Мне кажется совершенно очевидным тот факт, что есть еще третье начало во Вселенной – сознание, которое я не воспринимаю ни как материю, ни как силу, ни как их сочетание». То есть он сказал, кроме этих вот сил, да, и материальной субстанции, есть что-то еще, сознание. Да? В Бхагавад-гите подробно описано антиматериальная природа души, там говорится, что для души нет ни рождения, ни смерти, она никогда не рождалась, она изначальная, вечная, она не погибает при разрушении тела, да? То, что пронизывает все тело, неразрушимо, никто не способен уничтожить бессмертную душу, да? Ее нельзя убить никаким оружием и так далее, да? И Шрила Прабхупада сказал, что излучение души – это сознание, да, ощущается в теле как сознание, и оно является признаком души. И любой понимает, что материальное тело минус сознание – просто мертвое тело. И заметьте, что сознание невозможно вернуть в тело никакими материальными усилиями. Никакие материальные усилия, никакие материальные комбинации элементов не вернут сознание в тело. Прабхупада говорит, это является доказательством нематериального происхождения души. Раз никакие материальные манипуляции не могут к этому мертвому телу опять добавить сознание, плюс сознание не могут сделать, говорит о том, что никакое сочетание материи не является источником сознания. То есть сознание существует самостоятельно, оно исходит из трансцендентного источника, из души, и не подчинено никаким, не подвержено этим всем материальным, химическим там, комбинациям. Далее я несколько фактов просто приведу. Причем эти факты из области профессионального исследования, то есть профессоры, психиатры и так далее, вот, проводили огромное количество тысячи опытов, тысячи экспериментов, на основе которых, в общем-то, уже выяснено, что живое существо, сознание, способно существовать отдельное от тела. Мозг не является источником сознания. Да? То есть многие такие вот случаи свидетельства выхода из тела, клиническая смерть, когда все приборы показывают, что мозг не работает, сердце не бьется, человек находится в состоянии клинической смерти, да? И потом, после возвращения из этого состояния, не все, но весьма многие свидетельствуют о том, что было, да? Что там говорили эти хирурги, там, что делала медсестра, кто там как себя вел, то есть до деталей производят все эти вещи. Хотя мозг не работал, все, мозг не может быть источником этого. Вот каким образом это живое существо воспринимало все эти вещи? Оно существует отдельное тело, может выйти, может зайти и так далее. И здесь просто приводятся разные такие примеры. Я говорю, что я не буду особенно заострять на этом внимание, потому что вам это более или менее известно. Вот один такой интересный тут феномен, тоже, наверное, известный, это феномен ксеноглоссия. Ксеноглоссия – это обозначает спонтанное владение языками, которых вы никогда не учили, да, и там приводится пример этот некий Иэн Стивенсон, да, рассказывает об одной своей клиентке, американская домохозяйка, которая в состоянии гипноза бегло говорила на каком-то древнем старошведском диалекте, да? Хотя при своей нынешней жизни она никогда ни в Швеции не была, к этой культуре никакого отношения не имела. Да? Это подтверждает того, что что сознающее «я» или личность может жить в другом теле, может сохранить память, знания и опыт. Да? В Бхагавад-гите огромное количество свидетельств того, что душа трансцендентна по отношению к телу, да, что подобно тому, как живое существо переходит из детского тела в юношеское, из юношеского в старческое, также и в момент смерти оно переходит в другое тело. Самосознавшая личность не беспокоится по поводу всех этих изменений. И есть процесс для обретения опыта, вот этого практического понимания, что я не являюсь телом. Бхакти-йога, мантра, медитация. Прабхупада сказал такую простую фразу. Если человек воспевает маха-мантру, он практически поймет свое отличие от тела. Практически поймет. Да? Конечно, необходимо подняться до определенного уровня воспевания, но тем не менее это так. И эта глава коротенькая, опять заканчивается такой вот фразой интересной, что понимание различия между временной телесной оболочкой и вечной душой – это ключ преодолению экологического кризиса. Фундаментом экологического здоровья планеты является наука о душе. То есть, потому что это лежит в основе определенного мировоззрения. Если я душа, частица Бога, у меня в жизни духовная цель, духовное развитие – главное занятие моей жизни, все остальное – вспомогательно, это не имеет такого большого значения. Сейчас мы видим аномалию в каком смысле? В том смысле, что мы видим людям совершенно некогда не о себе, как о душе, им совершенно некогда заниматься духовными поисками, религией и все прочее. Они исключительно сосредоточены на зарабатывании денег, на какой-то экономической экспансии, на каком-то внешнем развитии. Какие последствия? Поскольку они не видят всей этой духовной взаимосвязи, они видят только какие-то сиюминутные цифры, факты, какие-то там выгоды, какие-то результаты, плоды. Все остальное ускользает из их перспективы. И потом они говорят, ой, какие-то непредвиденные последствия пришли, да? Это обозначает, что их знание, их видение очень и очень ограничено. И все это потому, что они лишены этого духовного знания. И поэтому цель их жизни сместилась с духовной, она стала материальной. То есть...
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

трактатах объясняется, как совершать благотворительность. Очень легко понять, нуждается человек или нет. Нужно купить ему еду, дать ему еды. И сразу будет понятно, действительно нуждается человек или нет. Я так делаю. Если меня просят, я говорю, пойдем, купим тебе еду. Какая проблема? Он говорит, нет, деньги давай. Я говорю, нет, не дам. Могу тебе купить еду, пойдем, я тебе куплю еду. Вместе поедим, какая проблема? Он говорит, нет, деньги давай. Я говорю, нет, не дам. Все, проверка произведена. Деньги – это энергия. И с ней нужно быть очень аккуратным, нам доверили эту энергию. Поэтому мы должны ей правильно распоряжаться. Если мы даем деньги на греховную деятельность, если мы даем деньги на обман, на глупость, мы становимся соучастниками этого. Поэтому благотворительность была очень простая. Это еда и ночлег. Еда, лечение, ночлег. Здоровый человек не будет лечиться. Он не будет пить таблетки, если он не болеет. Если человеку есть где спать, он не пойдет спать в какое-то другое место. Туда придет спать только тот, у кого действительно нет места, где поспать. И есть так просто тот не будет, кто сыт. Будет есть тот, у кого реально нет еды. Поэтому классическая благотворительность – это еда, лечение, сон. Надо уметь совершать благотворительность. Раньше этому учились. Каждый учился совершать благотворительность. Это целая наука, целое искусство. Сейчас это перестали делать, поэтому нашим незнанием часто пользуются, что делать. Мы иногда попадаем в эти неприятные ситуации. Мы должны этому учиться. Это несложно, видите, мы это разобрали за 3 минуты. Очень простая схема. Поэтому будьте разумными. Слушайте свое сердце. Помогать надо. Нужно уметь помогать. Неправильная помощь, она только вред приносит. И это не значит, что не надо помогать. Наоборот, надо больше помогать. Но помощь должна быть правильной. Помощь должна быть разумной. То есть это не так, что больному человеку нужно дать любую таблетку. Нет, нужно дать именно ту таблетку, которая ему поможет. Поэтому обычно, когда мы совершаем какую-то благотворительность, сначала всегда идет благотворительность словом. Мы должны человеку рассказать законы духовности, законы жизни, пользуясь которыми он может выйти из тяжелого состояния. Если человек не хочет этого слушать, значит он обманывает. И помочь ему очень сложно будет. Как раньше, это профессия врача, само слово «врач», оно происходило, слово «врач», то есть «говорить». И он должен был говорить. Он должен был говорить с пациентом, объясняя ему неправильность его поведения, ошибки, которые тот совершил, объяснять ему законы кармы, законы благочестия, что нужно изменить. Если пациент с этим соглашался, слушал, тогда ему и таблетки прописывали. Есть что лечить. То есть внутреннее мировосприятие правильное, значит, можно и внешнее лечить, тело лечить. Но если сознание не хочет меняться, внешнее сколько не лечит, только никого не будет. Все равно все вернется к тому же. Поэтому еще один очень хороший метод. Хотите помочь, сначала поговорите. Поговорите. Скажите человеку, не проблема, давай полчаса поговорим немножко. На тему рождения, смерти, старости, болезни. На тему жизни. Что это такое? Если человек не хочет с вами разговаривать, значит, не тот случай. Значит, он на работе. На работе некогда разговаривать. Если человеку нужна помощь, он будет слушать. Он готов слушать. Это факт. Его сердце открыто. Если человеку действительно нужна настоящая помощь, он готов слушать решение. Потому что настоящее решение в звуке находится. Настоящее решение в миропонимании находится. Настоящее решение находится в том, чтобы увидеть...

есть посты в 11 день восходящей луны и 11 день нисходящей луны, а всего 14 таких дней. Это почти на исходе, да? Наступает 11 день. Эка означает 1, даши означает 10, 11. Экадаши, 11 день. Этот пост, в 11 день луны происходит уникальное явление в пространстве. Все грехи выходят наружу. Еще этот день называется днем Хари. Хари — это имя Господа, которое означает связь с Богом, веру. Это день веры или день связи с Богом. В этот день все грехи выходят наружу, и они входят в ум, а также в продукты, связанные с умственной деятельностью. И больше всего с умственной деятельностью связаны зерновые продукты, бобовые продукты. И поэтому в эти продукты входят грехи в этот день. Эти продукты в этот день лучше не есть, потому что грехи будут съедаться вместе с этими продуктами. Поэтому в Экадаши люди постятся или насухо, или любой вид поста выбирают, но никогда не едят зерновую, а тем более мясную пищу, которая даже не упоминается в, как бы, в перечне того, от чего надо поститься, потому что в ведах у нормальных людей это не считается пищей, мясо. Это просто уступка для наслаждения чувств в нашей жизни. Когда вы поститесь на воде, надо пить всегда, когда хочется. Столько, сколько хочется. Не больше. Не надо себя впихивать в воду. Это тоже неправильно. Вообще никогда в жизни не надо в себя впихивать в воду. Пейте, когда хочется, сколько хочется. Есть люди, которым вообще не хочется пить. Или мало хочется пить. Надо просто периодически пить, но не надо пить больше, чем хочется. Чем входит внутрь. Понятно? Есть люди, которым сильно хочется пить постоянно, потому что они жаркие, горячие. Таким людям надо пить, но понемножку. Не надо перепиваться. Признак того, что вы перепиваетесь, если вы больше одного раза ночью встаете в туалет. Один раз это норма. Если больше двух, больше одного, значит вы расходуете свой организм. Он изнашивается в этом случае. Пост на воде предназначен для очищение организма. Пост на воде улучшает обмен веществ, влияет на шлаки в организме и очищает тонкие каналы. Вот это как раз тот пост, который омолаживает. Пост на воде омолаживает. Сухой пост тоже омолаживает, но это труднодоступный пост для многих людей. А пост на воде очищает, омолаживает. Как поститься на воде? Надо вечером разгрузить себя по максимуму. Нужно дальше весь день поститься и на следующий день с утра только начать кушать. Ночью тоже можно пить воду, если вам жарко, значит нужно пить воду. Выходите из поста лучше очень легкими продуктами, которые у вас лучше всего перевариваются. Если вам поститься тяжело морально, значит, вы не должны поститься. Вы должны выбрать тот пост, который вам не тяжело морально.

Река говорит ко мне, ветер целует листья, ветер тревожит ветер.

целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный и светлый, на путь чудесный и странный.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Итак, когда мы начинаем интересоваться своей жизнью в подлинном смысле, глубоко, или это происходит по милости, но так или иначе, по милости свыше это происходит всегда, что кто-то нам начинает рассказывать о нашем положении. Он говорит, на самом деле ты не есть тело, ты душа, обусловленная телом. И хорошо бы было бы жить осмысленной жизнью, чтобы счастье было каждый миг твоей жизни, но при этом, чтобы ты реализовал высшую задачу, высшее предназначение. Таким образом, у нас есть две задачи. Первая задача связана с нашим духовным существованием, а вторая задача связана с материальным существованием. Поэтому мы одновременно независимы и зависимы. И поэтому веды говорят, что у человека существует, существует такое понятие, как дхарма. Понятие дхарма сейчас становится все более и более известным, но суть этого понятия – это природа, это миссия, иногда говорят предназначение. Но буквально это означает то, что невозможно оторвать. Это какая-то очень важная составная, какая-то очень важное качество объекта. Например, говорится, что дхармой воды является мокрость и текучесть, а дхармой соли является соленый вкус, дхармой сахара сладкий вкус. Если это не сладкий, то это не сахар. Так вот, веды говорят, что дхармой души является ее любовь и служение абсолюту. Теперь мы что имеем? Мы имеем дело с нашей обусловленностью. Моя обусловленность представлена, мое «я» изначально, оно духовно, я душа. Но на сегодняшний день здесь у меня очень много представлений о себе, они вытекают из моих социальных ролей. Я могу быть мужем, отцом, сыном, братом, руководителем, гражданин, пассажир, пешеход и так далее. Множество различных ролей, из которых несколько ролей являются основными. Например, все, что связано с нашей семьей, там, где очень много эмоционального контекста, много ожиданий. Тут это основная роль, которая сопровождает меня в течение всей жизни. Некоторые роли

Действительно, ум, он ограничен, чувства ограничены, как способность воспринимать реальность. Но священные трактаты описывают нам, они говорят, ты есть вечное, исполненное блаженство и знание душа, обусловленное материальным телом. И теперь мы говорим о том, как вот эту вот духовную концепцию протянуть красной линией через все эти роли. И тогда я могу предложить это Богу. И тогда происходит то, что моя зависимость превращается в благословение. Трудности, которые я встречаю в жизни, превращаются в благословение. Потому что теперь я могу предложить это Всевышнему, как плод моей жизни. И я могу это делать каждый миг своей жизни. И тогда во всем то, что мы делаем, есть смысл. Высший смысл. Высший смысл означает, никакое время не отнимет у нас этих плодов. Слушайте, тогда есть смысл не разводиться с женой, просто потому что она потеряла форму в какой-то момент жизни. Потому что Бог доверил мне ее для того, чтобы я помог ей, для того, чтобы я защищал ее, для того, чтобы я заботился о ней. Но если я нахожусь на платформе чувств, если у меня нету вот, тогда я, мне скорее сложно будет. Вы можете, конечно, не принимать это как ценность. Вы свободны, и я свободен. Для меня это ценность. В этом есть смысл. Тогда мы начинаем, есть смысл терпеть невежество других людей и любить их при этом. Тогда есть смысл преодолевать в себе какие-то качества. В этом есть смысл, и это не больно. Ну, как сказать, это не очень приятно. Но в этом есть смысл, есть переживание, это важно. Появляется сила. Для того, чтобы проще терпеть себя и других, надо вернуться к тому материалу, который вначале говорили, я уже стер его. Мы говорили о я-позиции, мы говорили о способности, вне зависимости от обстоятельств, наполнять свои чувства нравиться, то есть жить с полнотой. Я могу жить с чувством дискомфорта, потому что у меня такая-то ситуация семейная, потому что меня не приложили вовремя к груди, потому что неправильно приучили к туалету, как-то не так. Потому что я шел через родовые каналы, там тоже было какое-то страдание, потому что у меня бабушка такая или дедушка, потому что разные подходы есть, и теологические, причинные, потому, почему я сегодня такой или тут, или там. Но что это меняет, если нет позиции в отношении того, каким бы я хотел видеть свое будущее? Когда есть позиция, когда есть сильное «я», а сильное «я» – это только выбор наш. Это просто выбор. Я это выбираю. Когда есть, тогда мы можем наполнять свои чувства тем, чем мы учились делать вчера и сегодня. Просто жить с наполненностью. Быть спонтанным, быть творческим. Тогда у меня есть, и когда я могу быть собой, это уже как бы некие психологические навыки. Но эти психологические навыки, они тоже нужны зачем-то. Зачем хорошая семья? Зачем деньги? В нашей современной культуре этому отвечать на этот вопрос не обучают. Нас обучают как? Как завести семью? Как зарабатывать деньги? Как быть здоровым? И так далее. Это все важно. Но вопрос «зачем?» остается открытым. И здесь мы говорим о существовании высшей цели. Более того, мы говорим о существовании высшей потребности. Потому что самой большой потребностью является для нас любовь. А чувство любви мы можем испытать по-настоящему лишь тогда, когда связаны с высшим источником. Мы не можем испытать чувство любви, не направив его ни на кого. Оно нас разрывает, правда? Есть ли такое состояние, когда ты не знаешь, кого полюбить, и это чувство тебя разрывает на части? Идея состоит в том, чтобы это чувство направить, но сделать это ради чего-то. И здесь мы говорим о высших смыслах. О высших смыслах того, чем мы можем заниматься в повседневной жизни, сегодня, сейчас, каждый миг. И тогда постепенно знание о том, кто такой Бог, открывается нам. И мы начинаем чувствовать эту связь. Почему? Потому что происходит вот следующая вещь. Как только мы правильное сознание себя приводим, в тот же миг мы получаем подтверждение. В тот же миг мы получаем обратную связь. В тот же миг восстанавливается вот эта йога, связь с Высшим. Я говорю, Господи, я для Тебя хочу это сделать. Я хочу, чтобы Ты испытывал удовольствие в моей жизни, от моей жизни. Чтобы моя жизнь приносила Тебе удовольствие. Это медитация. При этом активная медитация.
Как я могу сделать что-то для тебя?

И тогда я получаю ответ. Позаботься о тех, кто рядом. Позаботься о тех, кто не рядом. В той степени, в какой ты становишься независим от своего ума, который тебе, правильно сказать, от вот этого эгоизма. В той степени, какой ты свободен от эгоизма, в той степени материальная природа раскрывает тебе все больше и больше своих возможностей. Для чего? Потому что она знает, что ты их можешь правильно использовать. Это тебя никак не испортит. И тогда возможностей становится все больше. Но если мы видим, что наших возможностей становится все меньше, означает, что я по-прежнему стою с той же самой, как вы сказали сегодня, в потребительской концепции. Но если возможность становится все больше, значит, сознание верно устроено. Итак, смотрите, когда я проявляю свою независимость от материальной природы, то есть одухотворяю ее, то я все больше становлюсь зависим от этой связи. Здесь проявляется женский аспект души. Она зависима от Бога. Но по отношению к природе она проявляет мужской аспект, то есть покровительственный, заботливый. Итак, когда она проявляет покровительственный, заботливый аспект по отношению к природе, тогда, то есть, понятно, что все это делают по-разному, мужчины по-разному, женщины по-разному, мы об этом говорили во второй день. Но тогда становится вот эта важная связь, и тогда мы, Господь делает через нас, Он как бы проявляет через нас свою миссию. И все великие святые, это те, кто, они как бы предоставили свою жизнь Богу, но сделали это добровольно. Они как бы сделали на основе, это я выбор. И наполняясь этой полнотой, они раздавали эту полноту другим. Понимаете? Мы бы не хотели, чтобы мы прожили жизнь как в таких чувствах, как у этих людей, которых мы видели на ролике, в этом ролике. Да? Мы бы хотели, чтобы мы были довольны своей жизнью. Но если у нас нет правильных, ну как бы должных знаний, тогда... Все по-другому. Как вы это воспринимаете? Есть ли в этом смысл? Послушайте, пожалуйста, песню одну. И сначала я хочу показать вам один ролик. Очень интересный. Он тоже про взаимозависимость. Послушайте, пожалуйста, в чем там дело. Некий мужчина в трудной жизненной ситуации, в трудном психологическом процессе, находясь, наркоман, идет в поисках дозы и встречает, видит человека, который нуждается в помощи. Посмотрите этот сюжет, он, на мой взгляд, очень трогательный. Посмотрите, пожалуйста.

0: Леди, вы что?
1: Уходи.
0: Я вас не обижу, леди.
1: На, вот, держи.
0: Это неплохо, но мне нужно другое. Стойте. Эй, что вы делаете? Я вас не обижу. Эй, эй. Господи, послушайте. Все пройдет. Давайте обратно. Что вы делаете?
1: Какое тебе дело?
0: Я должен кому-то сделать добро.
1: Мне не надо.
0: Почему не вам? Знаете, минуту назад я только думал о дозе. Потом увидел вас и... Все стало по-другому.
1: Уходи, пожалуйста. Я этого не стою.
0: Почему?
1: О, ради бога.
0: Так расскажите, почему вы не стоите?
1: Поверь, ты не поймешь.
0: Вы шутите? Я что, живу на Луне? Может, выпьете со мной кофе?
1: Что?
0: Я прошу вас, спасите мою жизнь.
2: О чем здесь идет речь? Что спасение-то в чем? Спасение в унылой пустоте? В изоляции? А спасение в том, когда есть некто, о ком ты можешь позаботиться? Теперь мы можем подумать о тех задачах, которые ждут нас дома. Я сегодня с вами прощаюсь ведь. А дома вас ждут ваши задачи, правда? Кого ждут дома задачи, и непростые? Ну, смотрите, что он говорит. Он говорит: пожалуйста, спасите мою жизнь. Дайте мне о вас позаботиться. Потому что в моей жизни бессмыслица. Потому что я уже столько, он, может быть, много жизней пытался жить для себя. И поэтому он в таком положении оказался. И теперь он говорит: спасите мою жизнь, дайте мне позаботиться о вас. Потому что в этом есть смысл. И так думает человек, который становится на путь преданности Богу. Когда он видит сложную задачу, он радуется. Ведь это же так хлопотно организовывать фестиваль. Столько хлопот. Но зачем это делает человек? Зачем они делают это? Потому что в этом есть смысл. Потому что это то, что я могу предложить. Это не зря потраченное время. И теперь мы, когда смотрим на наших учителей, мы можем хотеть стать такими же, как они. Наслаждаться признанием, славой. Все хотят с нами сфотографироваться. А можем перенять их настроение, их отношение к жизни. Потому что они стали такими именно благодаря своему отношению к жизни. А какое у них отношение к жизни? Они хотят в своей жизни, во всех своих ролях сделать подношение Всевышнему. Это для тебя. И тогда молитва становится очень важной. И тогда, чтобы осуществить эту задачу, требуется так много сил. И человек искренне обращается к Богу и говорит: Господи, пожалуйста, помоги мне решить эту проблему для Тебя. И когда эта проблема решается, ему есть что предложить. Он говорит: вот это для тебя. И спасибо, что была эта проблема. Потому что эта проблема помогает мне ближе стать к тебе. Если кто-то из вас читал Шримад Бхагаватам, это удивительное писание. Первая песня Шримад Бхагаватам, там есть такая молитва царицы Кунти глава, в которой она говорит: Господи, пусть к мою жизнь снова и снова приходят проблемы. Потому что когда приходят проблемы, я могу помнить о тебе. Но когда в моей жизни приходит успех, и если я часто забываю о тебе, в мою жизнь приходит бессмыслица. Бессмыслица. А бессмыслица означает разрушение, нет личности. Каждый раз, когда мы попадаем в депрессию, когда мы испытываем потерю энтузиазма и творчества, значит, нашу жизнь прокралась бессмыслица. Понимаете? Послушайте, пожалуйста, такую песню.

0: про лете.
1: И все это хорошо. Но есть один вопрос. Что же получает тот, кто идет этим путем? Он никогда не бывает не занят. Его всегда найдут чем занять. Правда? Всегда есть те, кто будут нуждаться в нашей помощи. Всегда есть те, кто будут нуждаться в нашей поддержке. Что же он получает? Веды говорят, что люди, которые достигают большого материального успеха, это те люди, которые шли путем любви к Богу, часто, путем совершения благочестивых поступков. Но они дошли до конца на этом пути, они не развили этой пути. Но они получают хорошее рождение, они получают материальный успех. Можно сделать звук?
2: It's quite overwhelming.
3: Это так волнительно.
2: Thank you to the members of the Academy for this honor. My dear friends who are here tonight, Jenna and George, for your kind words. To my hero, Louis Zamperini. The cast of Blood and Honey.
3: Также всем участникам съемок.
2: And most of all to my family.
3: Спасибо моей семье.
2: My love.
3: Моему любимому.
2: Your support and your guidance make everything that I do possible.
3: Все то, что я делаю.
2: Mad.
3: Mad. Я не буду.
2: I'm not going to cry. I promise.
3: Share.
2: I won't embarrass you.
3: Я не буду тебя смущать.
2: You and your brothers and sisters are my happiness.
3: И нет в мире больше чести.
2: And there is no greater honor in this world than being your mom. I'm very humbled to be here tonight among so many extraordinary artists. My mother loved art. She loved film. She supported any crazy thing I did, but whenever it had meaning, she made a point of telling me that is what film is for. She never had a career as an artist. She never had the opportunity to express herself beyond her theater class. But she wanted more than for herself. She wanted for Jamie and I to know what it is to have a life as artists. And she gave us that chance. She drove me to every audition. She would wait in the car for hours. Always make me feel really good. All the times I didn't get the job. And when I did, we would jump up and down and scream and yell like little girls. She wasn't really the best critic, so she never had anything unkind to say. But she did give me love and confidence, and above all, she was very clear that nothing would mean anything if I didn't live a life of use to others. And I didn't know what that meant for a long time. I came into this business young and worried about my own experiences, my own pain. And it was only when I began to travel and look and live beyond my home that I understand my responsibility to others. And when I met survivors of war and famine and rape, I learned what life is like for most people in this world. And how fortunate I was to have food to eat, a roof over my head, a safe place to live, and the joy of having my family safe and healthy. And I realized how sheltered I had been. And I was determined never to be that way again. We are all, everyone in this room, so fortunate. I have never understood why some people are lucky enough to be born with the chance that I had to have this path in life, and why across the world there's a woman just like me with the same abilities and the same desires, the same work ethic and love for her family, who would most likely make better films and better speeches. Only she sits in a refugee camp, and she has no voice. She worries about what her children will eat.
3: Что будут есть ее дети?
2: How to keep them safe?
3: И дадут
2: And if they'll ever be allowed
3: домой.
2: To return home? I don't know why this is my life.
3: Это моя жизнь,
2: and that's
3: а та другая
2: hers.
3: Ее.
2: I don't understand that, but I will do
3: так,
2: as my mother asks, and I will
3: все, что
2: do the best I can with this life to be of use.
3: Пользу.
2: And to stand here today means that
3: означает,
2: I did as she asked,
3: все,
2: and if she were alive,
3: жива,
2: she'd be very proud.
3: So thank you for that.
1: Итак, это хорошо. Хорошо быть богатым, красивым, при этом скромным. И при этом возвышенным. Но это еще не самые главные плоды, которые мы можем получить на этом пути. Потому что на этом пути мы можем получить встречу. Мы можем получить встречу с тем, кого мы давно ищем. Представьте себе, что двое возлюбленных поссорились когда-то, и один из них сказал: «Я ухожу от тебя». Но он ушел с чувством любви и одновременно обиды, и одновременно желания доказать другому, что он может без него. Этот тот, кто ушел, он начал пускаться во все тяжкие, встречаться с разными людьми, пытаться устроиться и так, и так, и изменял своему возлюбленному. И через некоторое время он был бы рад вернуться, но ему стыдно возвращаться к нему. Потому что он полностью уже впал в вину, он впал в разочарование, он понял, что он подумал, что он плохой. А тот, кто остался, он ждет его, и он его любит. И он говорит: когда же он вернется ко мне? И он готов ему все простить. Тот, кто ушел, сам не возвращается. Он еще надеется, что он может как-то без него обойтись. Я предлагаю сейчас выполнить одно упражнение. Я предлагаю вам разбиться парами, чтобы у вас была пара для этого упражнения. И мы с вами учимся развивать чувства, правда? И это упражнение тоже, оно поможет нам развивать свои чувства. Тонкие чувства, которые на самом деле источником чувств является душа. Сейчас вам нужно договориться, кто будет первым, кто вторым номером. Итак, первый номер. Первый номер будет абсолютная истина. А второй номер остается собой. Вечной душой. Свободной от гун и качеств материальной природы. Чистой. Но сейчас, смотрите, о чем идет речь. Когда мы одухотворяем все свои роли, мы как бы приближаемся вот на этом пути к себе, ближе к себе, к своей духовной природе. Потому что когда мы, наоборот, действуем в противовес своей духовной природе, мы удаляемся от себя. Но сейчас мы представим, что когда-то случилась эта встреча. И вот сегодня, может быть, она сегодня уже произойдет. И тот, кто первый номер, он абсолют. И вам нужно, может быть, даже положить ему руки на плечи, и вы говорите: «Побудь для меня абсолютом». Первому номеру. На некоторое время мы не привяжемся к этой роли. Мы просто ее проявим сейчас в нашем общении. А второй номер остается душой. И сейчас задача ваша будет такая. Вы оба закрываете глаза. И вы попытаетесь вчувствоваться в том, что с вами происходит. И по-моему, когда я попрошу вас, вы глаза откроете и встретитесь. Итак, сейчас надо, чтобы между вами была некоторая дистанция. Итак, вы договорились, кто абсолют, а кто остается собой. Смотрите, послушайте, пожалуйста, еще. Когда я попрошу вас открыть глаза, то вы откроете глаза, и вы что-то друг другу скажете. Будьте очень внимательны к чувствам, к переживаниям. И вы можете сказать друг другу немного, но может быть одно или два слова. И еще. Тот, кто второй номер, тот, кто душа. Пожалуйста, назовите его по имени. Вот как для вас удобно, как вы хотите. Вот, может быть, вы назовете его отец. Может быть, вы назовете, может быть, он для вас будет как мать. Может, он для вас, потому что он является изначальным отцом, изначальной матерью, совершенной матерью и совершенным отцом, который, безусловно, любит. Может быть, вы назовете его друг, или творец, или как-то иначе. Сейчас, пожалуйста, настройтесь на внутреннюю работу и на эту очень важную встречу. Просто побудьте внутри себя в некотором предвкушении. Сейчас случится эта встреча. Вы можете получить какое-то послание. Вы можете получить какое-то

поменялись ролями. И снова закрывайте глаза. Сейчас тот, кто был номером один, станет номером два. Он станет абсолютом, а вы остаетесь с собой. Но запомните тот опыт, который был. И закрывайте глаза. И снова побудьте в неком предвкушении важной встречи. Свободно течь.

Спасибо большое. Буквально в течение минуты обсудите этот опыт очень коротко. И мы зададим еще одно задание. Обсудите ваш опыт друг с другом. Поменяйтесь. Расскажите друг другу, что вы почувствовали в первом и втором случае. Спасибо. И сразу же следующее задание. Послушайте следующее задание. Также мы определяемся, кто первый номер, кто второй. Но сейчас задание будет иным. Вы просите вашего партнера в этом упражнении стать собой. Вы говорите ему: «Ты – это я». А сами становитесь абсолютом и смотрите на себя глазами абсолюта. Понятно? Итак, смотрите, в этом упражнении вы оставались собой, и вы встречались с абсолютом. А сейчас вы как бы становитесь абсолютом, а тот ваш партнер, он становится вами. Вы можете почувствовать, как абсолют относится к вам, как он вас видит, увидеть себя его глазами. Поэтому сейчас скажите ему, положите вашему партнеру руки на плечи, скажите: «Ты – это я, Дмитрий. Ты – это я, Татьяна. Ты – это я, Сергей». И закрывайте глаза. И закрывайте глаза. Побудьте немножко в молчании. Сейчас тот, кто первый номер, и тот, кто второй, они снова встретят друг друга. Сейчас вы можете

и снова закрываете глаза. Подготовьтесь к этой важной встрече.

0: Спасибо. Пожалуйста, останавливайтесь. Скажите, кто бы хотел или мог рассказать в микрофон о своем опыте коротко? Пожалуйста. Кто бы мог, кто бы хотел?
1: У меня на эмоциональном уровне, вот я не знаю, разбирать я ничего не хочу. Просто я чувствовала, что и в той, и в этой позиции это все одно и то же. И вот это, она вот это и есть любовь, которая вот всегда в тебе, которую ты можешь отдать и получить, и оно вот всегда-всегда в твоей душе. И я не могу разобрать, извините.
0: Спасибо большое.
2: Меня зовут Ваня, кто не знает, всем здравствуйте. А я вот сейчас осознал, когда женщина говорила, что вот этот пример, вот эта практика нам просто очень хорошо поможет понять, что в каждом человеке, в каждом из нас, кто стоит напротив нас, мы должны видеть самого себя и самого Бога. И как открывать Ему навстречу руки, любить.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Ну вот самое такое вот, то, что красной нитью, что называется, прошло у меня, когда я был с позиции души, я почувствовал себя ну, таким вот виноватым очень. Мне сложно было смотреть в глаза, да, Богу. Потому что я чувствовал свою вину. И я очень ярко почувствовал, чтобы у меня получилось это сделать. Я должен раскаяться. Да, раскаяться полностью. То есть полностью очистить этот свой мотив, этот эгоизм, уйти из дома. Спасибо.
0: Спасибо.
4: До этого упражнения возник такой вопрос, когда вы говорили, то есть все, что вы говорили, я понимала умом, но у меня возник вопрос, я даже хотела его задать, как до сердца это донести, как сердцем прочувствовать. И это упражнение дало мне понимание, как это. И когда я была абсолютом, не хотелось ничего говорить, я была такой наполненной и так чувствовала, и не нужно было слов, все было так ясно, понятно. И люди вокруг, а когда была абсолютно Наташа была душой, и я ее воспринимала и во всех вокруг одинаково. И ко всем было такое состояние, как будто во мне так много всего, и оно бесконечно. И я могу делиться бесконечно. Вот такое. Благодарю вас.
0: Спасибо. Вот девушка. Пожалуйста.
5: Людмила, у меня, значит, в первом случае, когда я была абсолютом, было такое состояние, вот только глаза закрыла, мне хотелось взять на руки, прижать, обнять, помять, поцеловать. И когда открыла глаза, было совершенно просто смотреть. И во втором случае, когда уже я была душой, у меня тоже было такое же вот впечатление, что меня тут греют, обнимают, эти объятия так и не остались. И вообще, состояние очень хорошее.
0: Спасибо большое.
5: Вообще, ваш семинар Спасибо. Очень понравился.
0: Спасибо.
5: Очень глубокий, очень большие чувства пришлось пережить.
0: Спасибо. Ну что же, нам пора заканчивать. Я хотел... Ну, традиции надо чтить. Я вообще, когда сюда ехал, я хотел с вами петь. Правда. Я очень люблю Ярослава Климанова. У меня какая-то к нему особая такая, ну, симпатия какая-то, очень, ну, это очень теплое чувство. Я думаю, что я в этом не одинок. И некоторое время назад я нашел такую песню, которая меня очень, активировала. Она срезонировала очень с моим настроением. И я вообще... Ее поет российский певец Юрий Антонов. Но я вообще почему-то считаю, ну как-то вот, что ему Ярослав Климанов, как-то вот они, может быть, связаны с ним на каком-то тонком плане. Но вот послушайте, пожалуйста, эту песню. Мне кажется, эта песня, она похожа на молитву. Вот. И, ну, услышьте просто ее. А потом я хотел предложить вам еще спеть вместе со мной. Хорошо? Послушайте, пожалуйста.

Понравилась вам такая песня? Вы знаете, в суфийской традиции есть такое, как я слышал, есть такой некий подход, что когда они поют песни, такие гимны, они не используют слова, которые обозначают пол. И вроде как это каждый человек понимает по-своему. Суфии – это необычные люди. Они поклоняются Богу. Они культивируют в себе любовь к Богу. Но тот, кто услышит, может подумать, может быть, это мужчина поет про женщину, или женщина поет про мужчину. Кто-то подумает, что это поет душа про Бога. А иногда мы можем получать ответ. Мы можем так слышать, как проявляется пространство. На самом деле, везде есть любовь. И в том, и в другом случае есть любовь. И на самом деле, везде, где есть любовь, там присутствует Бог. И поэтому я хочу поставить вам еще одну песню. Но сейчас для меня это как будто Бог обращается к душе. Он тоже ждет нас. И Он тоже готов сделать нам навстречу 10 шагов, когда мы делаем один несмелый шаг навстречу Ему. И Он видит нас. Он видит наши усилия. Никогда не забывает о них. Мы в океане, в этих ведические древние трактаты описывают материальный мир как океан. И на этом океане есть лодка, которая, или корабль духовного знания, на котором мы можем этот океан пересечь. Парусами являются молитвы, мантры, знание является попутным ветром. И вот на этом корабле мы плаваем в поисках своего берега, от которого мы уплыли когда-то. И говорится, что мешает увидеть этот берег, это океан, это облако наших сомнений и эгоизма. Облака нашего, тучи вот этого, туманы нашего сомнения и эгоизма, которые мешают нам увидеть его, хотя он в действительности доступен. И поэтому вот на эту тему другая песня.

0: Спасибо вам за это прекрасное время, которое мы провели вместе. Я был очень счастлив быть здесь, и я действительно ощутил атмосферу благости, я действительно наполнился, я действительно почувствовал мир в сердце, огромный мир. Я уверен, что эту атмосферу создали вы. Вы привезли ее сюда, и благодаря вам все это происходит. И та энергия, которую привезла, она делает возможным все то, что происходит здесь. Спасибо вам большое.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

форму жизни. И в ведической литературе говорится, что в теле человека можно воплотиться лишь после многих и многих тысяч рождений, может даже миллионов рождений. Шрила Прабхупада говорил, после триллионов лет. Поэтому мы не случайно попали в это тело. Существует множество других тел, кошки, собаки. Мы не случайно попали в эту цивилизованную форму. Что представляет собой эта форма? Она называется манушья. Манушья – человек. Манушья – это слово санскрита. По-английски связано слово «мен», да? Манушья. А изначальное слово «манушьям» происходит от слова «ману». Ману – это отец человечества. Отец человечества. И почему же это рождение такое редкое? Почему же человеческое тело такое редкое? Потому что оно дает возможность получить артху. В человеческом теле можно получить артху. Что такое артха? Артха имеет несколько значений. Артха – это значит, человек может что-то заработать. Артха – это конкретно вещи переводится. То есть человек может иметь какие-то вещи. Смотрите, у животных очень мало вещей. Да? У них нет магнитофонов, плееров. Да? Ничего нет, стульев, столов. Что-то себе там сделали, домик спалили и все нормально. Не стульев. Также артха еще переводится как достижение высшего совершенства. Достижение высшего совершенства. Поэтому эта форма так редка. Эта форма так редка. И беда в том, что мы концентрируемся только на одной части артхи. На достижение денег и вещей. Да? Но вторая часть артхи, достижение высшего совершенства, забывается. И вот это и есть несданный экзамен. Экзамен жизни не оставить детям миллион. А экзамен жизни это самому стать святым и сделать своих детей святыми. Вот экзамен жизни. Если мы этот проходим экзамен, то двоечников уже нет. Двоечников нет. А иначе мы остаемся на второй год в лучшем случае. Иногда выгоняют, да? Что значит, если выгнали из школы? Да, в другое тело переходит. Животное тело может получить человек. Поэтому человек должен быть тхирой. Тхира переводится как очень трезвым и разумным. Он должен использовать человеческую форму жизни ради достижения высшей цели очень быстро, как можно скорее, специальный термин турном, как можно скорее, как можно быстрее использовать. Потому что жизнь очень скоротечна, нужно торопиться. Это есть разум, это есть разум. Итак, перенаселение планеты, если мы будем говорить о перенаселении планеты, то это проблема больше не перенаселения, это проблема материализма. Что происходит? Человек объявляет свои права на Землю, на то, что ему не принадлежит. Право на Землю. Вот здрасте. Право на Землю. Это не наша земля. Наша – это то, что можно с собой забрать. Что мы можем с собой забрать? Мы ничего не можем с собой забрать. Но фараоны там что-то пытались с собой забрать. Не получилось. Но забрали другие. Мы не можем с собой забрать ничего, и земля тоже не наша. Но какая-то группа, какое-то правительство говорит, это моя земля, поэтому я буду ей распоряжаться, как хочу. Поэтому перенаселение происходит. Перенаселение происходит от того, что человек думает, что что-то здесь его вообще, и право объявляет какое-то свое право. Поэтому огромные площади пустуют, но где-то перенаселение. Это немножко другая проблема. Это проблема материализма. Поэтому тут есть только один путь, это развивать духовное совершенствование.

существо, душа и Бог или абсолют единой природы духовной, то лучше бы вот им эти отношения вместе завязывать, нежели душа с материей, потому что душа с материей разная совершенно природа, и мы видим, что жизнь в материи довольно-таки тяжелая. То есть, если рассмотреть, из чего состоит наша жизнь, то процентов на 70, на 80 состоит просто из поддержания тела своего и тел нас окружающих. Дети, семья, родители, родственники и так далее. И все эти тела, они очень благополучные. Кто-то болеет, кому-то чего-то там не хватает, кому-то что-то не нравится. То есть, фактически, мы всю жизнь заняты тем, что мы пытаемся преодолеть материальную природу. Ее ограниченность, эти низшие гуны нас раздражают, что нас кто-то там не понимает или еще что-то. Чего-то невежество нас раздражает, чьи-то страсти нас раздражают или несоизмеримость одного и другого. То есть, вся наша жизнь – это просто попытки как-то вот устроиться в этой материальной природе, но не получается. Потому что есть время, и это время отторгает нас. Его как пузыри из воды оно выкидывает. Точно так же в течение времени мы держимся за тело, цепляемся, пытаемся продлить его жизнь, как-то все. Но время неизменно нас вытягивает куда-то. Вот, то есть независимо от того, верит человек в Бога, не верит, то если у него голова на плечах, он по меньшей мере должен принять, что существует некая сила, сила времени, которая куда-то его тянет, и сопротивляться он этому в принципе не может. Это будет разумный человек. Верить в Бога, не верить, не имеет значения. Вы должны признать, это факт. То есть некая сила, сила времени, которая нас куда-то тянет. Если мы и тянет навстречу неизбежному будущему, с этим нужно что-то делать. Можем, конечно, как страус, голову в песок и игнорировать, и сказать так, что просто веселись, развлекайся, а там что будет, то и будет. То есть мы можем игнорировать, а можем попытаться понять. То есть время, это сила, исходящая из Абсолюта или из Бога, она рушит материю, но на душу она никак не влияет. Вот поэтому время в данном случае касается только какого-то участка временного, которое отпущено этому телу. То есть самой души это не касается, она в вечности находится. Но пока мы находимся в каком-то конкретном теле, мы должны что-то сделать, чтобы, находясь в этом теле, приблизиться к Абсолюту, приблизиться к Богу. Вот для чего нам цену время, хотя оно не касается самой души. Но пока мы в неком теле, в некоторых каких-то более-менее благоприятных обстоятельствах, когда у нас есть знания, какие-то возможности, это время лучше всего вот так вот использовать. И когда мы поймем, что время, с одной стороны, это безличный аспект абсолютной истины, это одна из его энергий, кала-шакти, энергия времени. А с другой стороны, время, так сказать, оно является проявлением разума и замысла, поэтому оно также является частью личностного плана Бога на нас. Вот. И поэтому можно сказать так, что вот эта вот сила времени, которая тянет нас навстречу куда-то, то же самое, что вот он как бы приглашает нас к себе. Но если мы двигаемся навстречу этому будущему спиной вперед, то есть обращенные в прошлое, то как бы это нельзя назвать развитием. Развитие – это когда мы сознательно двигаемся в ком-то, мы знаем цель и знаем путь к этой цели. Вот поэтому, с одной стороны, когда мы знаем Бога как любящую личность, то эта сила времени обозначает, что мы, он как бы вот своими руками приглашает «приди в мои объятия». Любовь, понимаете? Вот, то есть ради любви. Когда мы не знаем этого, мы боимся смерти, мы боимся времени, боимся всех этих вещей, и мы всеми силами пытаемся как бы затормозить эти процессы. Потому что мы не понимаем, что за сила тянет нас. Мы думаем, что какая-то враждебная сила, сила смерти. Да, в Бхагавад-гите Верховный говорит «Мритю сару агараш чагам», «Я есть смерть всех живых существ». Но есть одна интересная аналогия. Аналогия про кошку и крысу. Вот. И говорится, что когда кошка хватает крысу за загривок, для крысы это означает смерть. Кошка поймала крысу, все, потому что они разные природы. Она ее задавит, кошку эту. Но когда кошка этими же самыми зубами хватает за шкирку своего котенка, который вылез, допустим, из коробки там, куда-нибудь по глупости, да, то это совсем другое. Одна и та же кошка одними и теми же зубами за одно и то же самое место берет, за загривок. Но котенка она берет с любовью и обратно в коробку его засовывает, да. А крысу она хватает этими же зубами за это же самое место. Но для крысы это означает смерть. В чем суть этой аналогии? В том, что крыса и кошка разные природы. И во природе полагается кошкам ловить крыс. А за котятами ей полагается ухаживать с любовью. Да? Так вот, мы по своей природе божественные. То есть представьте себе, что Бог, условно говоря, это кошка, да, а мы должны быть котятами. И тогда все в порядке. Тогда это как бы сила времени, она настанет к себе, и в этом нет проблем. Потому что любящий призывает любимого.

Как мудрецы говорят, часто люди запоминают плохие вещи, а хорошие вещи забывают, то, что им делают. Так вот наоборот, плохие вещи нужно как можно больше забывать, а хорошие вещи нужно помнить. А в уме наоборот. И вот ум — это то место, где эти обиды хранятся, где вот помнит их, вспоминает, ага, Вася. 2 года назад, помнишь, что произошло? Как ты мне сказал? Вася уже не помнит, он забыл это. И описывается у каждого свое представление красоты, свое представление вот, внешних вещей. Например, в исламской культуре они рассказывают историю про Лейлу и Меджнуна. Слышали? Был такой великий поэт, его звали Меджнун. И он постоянно описывал красоту одного человека, своей жены Лейлы. И он писал, она настолько-столько красива, ее глаза, как цветки лотоса, губы, как цветы жасмина. И он сравнивал такие метафоры, аллегории, приносил, что вся страна заочно была влюблена в его жену. А в мусульманской культуре, знаете, там женщины, им нельзя показывать свое лицо никому, кроме мужа. Паранджа, все закрыто, и личико тоже прикрыто, только глазки видны. Вот и все, все, что можно увидеть. Остальное только муж имеет право смотреть. И там они украшены под этот черный порожок, золото. Они полностью, ну, вот как вся красота, она всегда есть. Она не то, что она там вот как угодно, она красиво одета, но сверху все это прикрывает. Потому что вся красота только для мужа. И вот они так хранят целомудрие таким образом. И он постоянно описывал, насколько красивая и чудесная его жена. И царь, он заочно влюбился в его жену. Читая эти писания, стихи. И в конце концов он не вытерпел, сказал, так царь или не царь? Я должен увидеть ее красоту. Приведите сюда Меджнуна. Привели Меджнуна. Он говорит, Меджнун, я хочу увидеть твою жену. Я понимаю, да, есть религия, законы, но все, я вот хочу увидеть. Она такая красивая, все ждут. Ну ладно, царь-батюшка, ваше желание, закон. Завтра в 12 часов я приведу свою жену Лейлу. Ждите. Вся страна собралась посмотреть. Все же знают, все слышали эти описания, какая она красивая. Все постоянно вот это изучали. И здесь вот он приводит Лейлу. Все собрались, царь уже сидит, не может, ждет уже, когда уже покажут, знаете, там, не находит места себе. Выходит Лейла, вся в парандже, закрытая, и уже все на нее, знаете, ждут, смотрят, и тут Меджнун скрывает эту ткань, и царь, когда увидел, вау, уберите, там, нос как у верблюда, губы как у крокодила, щеки как у бегемота, вот такое, знаете, все, и она... смотрит, как же, ты же описывал все по-другому. Да, не может же быть такого, все же по-другому было. И Меджнун ответил, чтобы увидеть красоту Лейлы, нужно обладать глазами Меджнуна. То есть у каждого свое представление о красоте. И поэтому и находятся даже разные люди, мужчина и женщина. И в уме, ну, кто-то может, для кого-то одни вещи красивые, для кого-то другие. Для кого-то одни вещи обидные, для кого-то эти вещи совершенно нормальные, не обидные. То есть это моя нулевая точка отсчета. На что я могу обижаться, на что не могу обижаться. Если человек возьмет свой ум под контроль, то автоматически он сможет контролировать свою речь. Мысли выходят из ума, и потом куда приходят? В нашу речь. То, что мы говорим.

Я вам аппетит не испорчу. Да, живое существо пришло есть эту материальную энергию. Но помни, смерть поселилась в каждой клеточке юного тела. Ты отмахнешься. Какое мне дело? Моя юность еще пролететь не успела. Я дышу полной грудью. Запах хвои и свежего сена. Ласковая луна. Жизнь не знает предела. Но смерть тебя точит, как червь. Присмотрись. Это чья голова посидела? Кто там беды пророчит? Кто там ворчит? Кочет? Чего он хочет? Кречет? Пусть замолчит. Но тело внезапно падает, и душа кричит. От отчаяния, им зачарованные, им замороченные, им опороченные, к нему притороченные.

тело, дайте скорее лекарство. Коварство, жизнь не позволяет успеть опомниться, угомониться. Варварство, нет, воровство, торжество абсурда, смерти нет, почему же я умираю? Бред. Это просто бред, или может быть моя? Дайте лекарство, спасите меня, спасите. Я не могу умирать сейчас, у меня столько дел. Я еще так многого не успел. Это кто-то другой, не я посидел. Ошибка осла, ушедшего на покой, но не удалившегося от дел. Дайте лекарство в обмен на полцарства. Душа твоя мечется очумела в клетке смертного тела. Эй, ведь еще недавно тебе не было дела до смерти. Совсем недавно душа твоя пела про любовь, про луну, про весну. Думаешь, улизну? Белизну исказившего лица уже невозможно скрыть. Эй, парень, откуда такая прыть? Какое лекарство тебе, глупец? Сколько еще ты хочешь одеть обручальных колец? Пора бы опомниться наконец. Это конец. Тебе осталось одно лекарство. Три раза в секунду сосать, как леденец. Лекарство от всех матерств, от вероломства смертного тела, от его коварства, от варварства и воровства, от материнства, отцовства и от вдовства. Эликсир бессмертия, пароль при входе в вечное царство. Всем лекарствам лекарство. Пей его, пей, пока пьется, пока песня из горла льется. Пей и

направилась. Слушание – это моя возможность соприкоснуться с другой точкой зрения. Я смогу соприкоснуться по-настоящему с другой точкой зрения, только если у меня будет смирение. Без смирения я буду слушать, очень часто люди слушают, и когда я слушаю другого, у меня есть один единственный вопрос – когда же он закончит говорить? Я уверен, что у многих из вас этот вопрос сейчас уже стоит на повестке дня. Когда мы разговариваем с другим человеком, мы слушаем его, слушаем, думаем, ну я уже все знаю. Когда он кончит говорить? Это отсутствие смирения. Если у меня есть смирение, то есть понимание того, что мне что-то нужно узнать, мне нужно соприкоснуться с другим мировоззрением, другой точкой зрения, другими ценностями, по-настоящему соприкоснуться с другим человеком, с тем, что он в себе несет. Я увидел какого-то человека, который несет в себе секрет счастья. На самом деле, гораздо важнее не то, что человек говорит, а то, что человек собой представляет. Если взять, например, Олега Гадецкого или Олега Геннадьевича Турсунова, иногда они говорят очень простые вещи, так, но слушать приятно. Почему? Потому что люди хорошие. Потому что они несут в себе что-то, и хочется греться как бы в этом чем-то, что они несут. Но, и поэтому сначала мне нужно смирение, чтобы я соприкоснулся по-настоящему с этим чем-то, что у них внутри есть. И дальше я должен соприкоснуться, и единственный мой способ соприкоснуться с этим – это через слушание. Единственный способ для меня измениться – это услышать что-то. Через звук в меня может войти не просто информация. В меня может войти нечто гораздо большее. Через звук в меня входит энергия, которая будет дальше работать во мне, которая будет дальше производить какие-то изменения в моем сердце на глубинном уровне. Естественно, информация тоже. Информация – важный момент. Но слушание в ведических писаниях прежде всего уделяется огромное значение именно звуку. Звук, энергия звука обладает трансформирующей силой. Через звук я могу передать эмоции, через звук я могу вас настроить. Гитлер всю страну, всю Германию свел с ума. Просто через звук. Он выходил на сцену, начинал кричать, брызгать слюной, и все люди, как загипнотизированные, шли за ним. Звук – это страшная сила, он может работать во зло, он может работать во благо. И поэтому нужно очень осторожно относиться к тому, кого мы слушаем, и соответственно, поэтому смирение нужно не всегда проявлять. Смирение нужно проявлять только перед теми, на кого мы хотим быть похожими. Если мы хотим измениться и видим перед собой пример человека, на кого мы хотим быть похожими, чей секрет счастья мы хотим разгадать, перед таким человеком нужно быть смиренным. Перед другим человеком, перед Гитлером смиренным не нужно быть. Лучше не быть смиренным. Лучше не позволять его звуку осквернять наше сознание и менять наше сознание.

0: когда-то вы испытывали счастье от выполненного долга? Когда вот, ну, невыгодно, но приносит счастье от того, что я правильно поступил. Вы, допустим, вот там вот в том зале нашли сумку, в которой 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей. Нет, 1 000 000 евро. Давайте евро.
1: Давайте.
0: Это много, да? Можно купить квартиру, да? Можно купить, да? И не одну, да, говорят. И вот у вас, а у вас как раз вот проблема. Как-то устраиваться надо, денег нет. Тут 1 000 000 евро. И никто не видит, понимаете? Никто не видит. И никто не знает об этом. И там лежит, правда, паспорт человека, которого эта сумка, и 1 000 000 евро. И никаких кинокамер нет, ничто не снимает. И вот, вот есть как бы... Вы понимаете, что значит 1 000 000 евро? Это квартира, наконец.
2: Это совесть.
0: Вот, квартира, и я смогу нормально жить. И классно. И мы сможем со своим любимым человеком или любимым другом, мы сможем поехать, наконец-то, на Бали. И там пообщаться по-хорошему. И вот эта сумка у вас в руках. Вот мы сейчас это легко говорим, потому что у нас сумки нет. Видите, все такие честные. Но когда в руках такая сумка и никого нет, и вот нам говорит опытный человек, а как же совесть? Мы говорим, какая совесть, блин? 1 000 000 евро. И мы берем, и вот как бы вот, это же надо быть идиотом вообще. Либо разумным человеком. Два варианта. Либо идиотом, либо просто человек на уровне гьяна-майи находится. На уровне широты такой, такого широты сознания, что он понимает, что если возьму сейчас этот 1 000 000 евро себе, да, может быть, прям буквально у меня будут в руках деньги. И я куплю эту квартиру, я как бы вот это все могу исполнить свои желания. Но потом, что будет потом? Что будет потом? Конечно, этот человек не найдется, никто не узнает. Но ведь есть законы кармы. И если я беру чужое, то мне придется потом расплачиваться за это.
1: Своим.
0: И с точки зрения вот этих слепых людей, взять это классно. Вот я вот могу испытать что-то. Но с точки зрения человека более глубоко мыслящего, который видит законы, он понимает, что надо позвонить человеку и сказать, что мы нашли ваш 1 000 000 евро. И он скажет спасибо большое и заберет этот 1 000 000. И у вас ничего не останется. Но останется чувство, что вы поступили правильно.

Ah!

Любовь – это самая высшая энергия Бога. Это изначальная энергия, которая движима Богом и которая движет самим Богом. Ради любви, из любви Он сотворил этот мир. Все остальные миры, которые сотворены им, они также сотворены из любви. Это некая изначальная движущая сила, источник всех энергий. И даже тень ее, она удивительно прекрасная, и люди сочиняют стихи об этом, они забывают себя и так далее. Когда сталкиваются с какой-то маленькой тенью этой поразительной энергии. Но мне хотелось сказать вот какую вещь вам. И мы часто говорим об этом, и мы даже теоретически понимаем, что это действительно цель жизни, цель существования, потому что даже успех не является самоцелью. И даже устойчивость в этом мире — это хорошая вещь, но это еще не самоцель. Самоцель — это счастье, а счастье человек может ощущать по-настоящему, когда он ощущает любовь. Так вот, мне хотелось одну очень важную вещь, касающуюся ведической психологии, ведической философии, сказать, что любовь — изначальная энергия Бога, и получить мы ее можем только от самого Бога. Если мы хотим любви, осознать себя можно, если я исполняю дарму, если я... И я буду себя чувствовать уверенным, у меня не будет сильного страха, я буду себя чувствовать спокойным, успешным. Это хорошо. Есть следующая вещь. И нужно понять, что эту вещь нельзя просто своими собственными усилиями обрести. Мы можем ее получить только от Бога или от того, кто связан с Богом. Это как электричество, энергия, которую можно получить, может быть, лампочка. И лампочка может понять самую себя. И может даже понять, что ее природа светить. Но светить она не будет до тех пор, пока она не получит эту энергию света, которая должна прийти к ней через определенную систему. Так вот, почему я об этом говорю? Потому что это очень важный принцип. Получить эту энергию мы можем только от Бога, либо от того, кто связан с Богом. И мне просто хотелось, это, извините меня, пожалуйста, так хитро замаскированная рекламная пауза была, потому что мне хотелось прорекламировать другую книгу, которая тут должна быть тоже. Она называется «Уроки любви». Это моя книжка, в которой я описываю личность Бхактивиданты Свами Прабхупады и объясняю, каким образом он передавал свою любовь и как любовь проявляется. И это еще более высокая ступень или более высокий уровень, к которому мы должны стремиться.

как, самопознание начинается с луны благости именно. Потому что в страсти человек себя уже определяет по социальному положению, по уровню образования. Он имеет, скажем, высшее образование, есть у него диплом, все, он так себя оценивает. Он красив, это достаточно, чтобы себя оценивать. То есть он богат, достаточно этого. Он считает, что этого достаточно. Это и есть вот его визитная карточка, он сам. Но суть в том, что эти вещи, они приходящие. И когда человек теряет свое богатство, он так сбивается с толку, что жить не может дальше. Его визитная карточка, он не знает, что, кто он теперь. Он теперь никто, он думает. Я потерял деньги, или я потерял красоту, я старею. И теперь уже нет ко мне такого интереса, нет ко мне такого уважения. Где взять любовь? Где взять те утраченные отношения, как их вернуть? И то есть гуна страсти переходит в такое глубокое разочарование, неминуемо. Потому что наша визитная карточка совсем другая. Если даже мы теряем большие деньги, то конец не нам, а нашим деньгам, говорится. Вот, это в благости человек видит свою истинную суть, сущность, неизменную сущность. То есть гуна благости, она приближена к духовности. Это то, что мы называем религией сегодня. Религия — это просто свод правил с гуны благости. Но это еще не всегда чисто духовная сторона. Потому что духовная сторона, вы уже проснувшийся, вы не верующий, а проснувшийся. Вам не нужно верить, вы видите. Это как бы религия дает намек к этому, на пробуждение. То есть следуй заповедям, веди себя в соответствии с гуной благостью. А вот эти вещи не делай, запретить нужно. Вот воровство, обман, скажем, там, прелюбодеяние. Потому что это низшие гуны природы. Таким образом ты деградируешь, падаешь качественно. Поэтому религия — это свод некоторых правил, которые нас ориентируют на сатву, на благость. Но вот благость, она характерна двумя вещами главными. Это счастье, ощущение и знание. Ну, знание как откровение. Не так, что я прочитал какую-то книгу, запомнил информацию, теперь я в гуне благости. Нет, это лишь информация. Это информация для того, чтобы достичь гуны благости. Руководство может быть там. Но если книга не дает гуны благости, то и чтение мое не в благости. Если религия не приводит к просветлению, то и религия не в благости. И вот интересный момент сейчас, что мир религиозен и сейчас, но тем не менее деградацию остановить мы не можем. Почему? Потому что не хватает гуны благости в самих религиях сейчас. Поэтому нам нужно сейчас не традиции как таковые, а знания, основы этих традиций. Вот эти гуны познать. И есть люди, народы в разных частях планеты, которые разные сочетания гуны имеют. Например, как вы охарактеризуете американцев, или австралийцев, или русских? Есть такие характеристики. Люди опытные говорят, вот русские такие. Их сразу видно, и в Америке они русские. А американец, он и в Россию приедет, сразу видно, что он американец. И речи, и поведение, и все. Это разные гуны природы. И так было всегда. И поэтому в разных частях света в свое время давались различные традиции. В соответствии с гунами конкретными даются какое-то учение. Приходит пророк, скажем, и говорит, что раньше были пророки, не было материальной науки. Люди не передавали научные знания, как сейчас мы это делаем. С материальной точки зрения, с точки зрения химии, физики, скажем, биологии. Они обсуждали с точки зрения качества это, как называлось священное писание, то есть возвышенные качества там описываются, духовные качества, священный брак, святой человек, вот этому все нужно доверять, священному писанию, вот это и принимаете, а остальное не принимаете, вот и вся наука. То есть видите, если качество

Однажды Иисус Христос спросил человека: «Ты знаешь, в чем разница между духовным человеком и обычным человеком?» «Ну да, духовный человек наверняка там молится, какие-то обряды совершает». Сказал: «Нет, не ведаешь истины. Разница в следующем, что обычный человек, он делает какую-то глупость, он спотыкается, падает в лужу и продолжает лежать. Ну вот, я такой, ничего не получится. А духовный человек — это тот, кто, даже споткнувшись, встает, продолжает идти дальше. Потом снова падает. Встает, продолжает идти, снова падает. Идет, и постепенно перестает падать, он продолжает уже идти. Через какое-то время начинает бежать. Поэтому делать ошибки — это естественно. Просто нам нужно сделать правильные выводы и идти вперед. Стараться не повторять эти глупости. Тогда все наши какие-то ошибки станут фундаментом нашего дальнейшего роста. И нужно воспринимать это позитивно. Как есть кризис, с древнекитайского переводится как способность или возможность улучшиться. Да, мы где-то споткнулись, мы сделали какую-то откровенную глупость. Простите себя. Внутри себя подумайте, чему вас эта ситуация научила. И очень важный момент, что нам нужно делать выводы относительно себя, а не относительно этой ситуации или людей. Это самый главный вывод, который мы должны сделать. Что мне в себе нужно изменить, чтобы ситуация не повторялась? И чему эта ситуация меня лично научила? Какие качества мне улучшить, развить, усовершенствовать? Тогда мы будем прогрессировать. Мы очень сильно разовьемся. И вся ситуация раскроется, и мы встанем на новую ступень, мы усовершенствуемся. Нам нужно также прощать всех вокруг. Потому что каждый из нас хотел бы, чтобы люди не указывали нам на те ошибки, которые мы делали год или два назад. Правильно? Если мы вспомним некоторые свои собственные поступки, которые мы совершали 2-3 года назад или год, нам порой очень стыдно. И никто из нас не хотел бы, чтобы публично или даже индивидуально кто-то нам все это напоминал. Поэтому, если мы справедливы, есть определение справедливости, которое дается в Махабхарате. Справедливость значит поступать с другими так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Это определение справедливости. И это вселенский принцип. Потому что когда мы не знаем, как поступить с другим человеком, поставьте себя на его место и подумайте. Если бы вы очутились в той же ситуации, в которой находится этот человек, какого бы отношения вы ожидали к себе?

преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторимы. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики и везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам во след, а попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

молитвы, рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтим. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь и сейчас, но помнить, что ты не здешний. Не думайте себе хуже, а думайте себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный, опасный путь.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Итак, сегодня мы продолжим и закончим семинар, который начали в прошлый раз по книге Друтакармы Прабху и Мукунды Госвами «Божественная природа» или «Духовный взгляд на экологический кризис». В тот раз мы прошли три первые главы. Это у нас был общий разбор, общая ситуация экологическая на Земле и отдельно по некоторым моментам конкретно, да, что приводит к этому индустрия, промышленность, в частности, довольно подробно мы говорили о мясной промышленности, как той, которая практически половину картины делает экологического кризиса. И мы также говорили немного о философской основе всего этого, да, что материализм или желание потреблять больше, чем надо, перекос в сторону материальных ценностей, нехватка духовного счастья для людей, то философия материализма сама в себе несет этот вирус саморазрушения, и поэтому как философия она вообще не является жизнью, она не может выжить, то есть просто показывает практика, что философия материализма не может долго прожить, потому что она вводит человека в такой режим деятельности, который неизбежно заставляет его эксплуатировать нещадно землю, ресурсы, другие живые существа. Это все приводит к разрушению среды обитания, в которой человек живет. То есть сама эта философия не позволяет выжить человеку. Да? И поэтому мы говорили, что несмотря на то, что существует много разных материальных попыток, да, как-то бороться с экологическим кризисом, в тот раз мы говорили об этом, какие-то попытки, вот, мы пришли к выводу, что они более или менее бесполезны. И мы уже стали немножечко подбираться к духовным решениям этих материальных проблем. Но в тот раз мы не закончили один тоже важный момент, который я хотел включить, но по времени не успел. И поэтому мы рассмотрим его сегодня. Это четвертая глава, она небольшая сама по себе. Называется «Наука, природа и окружающая среда». Эта глава интересна тем, что здесь рассматривается, как исторически развивалась вообще эта идея, идея постепенного отказа от духовной технологии, технологии, основанной на принципе жертвоприношения, на такой деятельности, да, когда основой процветания была не технократия, а взаимодействие с законами Бога. Это изначальная технология, на которой жило человечество. Да? Как произошел постепенный переход от этого хозяйства, да, от такого вот способа ведения хозяйства и жизни на современные рельсы. Это немного такой исторический экскурс. Итак, это впрямую связано с НТР, с научно-технической революцией, так называемой. Вот. Вообще, слово «революция» очень плохое слово, на самом деле. У нас оно звучит так, оно так апоэтизировано, да, поднято на щит в нашей стране революция. Вот. Но революция в переводе обозначает просто переворот, вообще говоря. То есть, если нам скажут, что произошел переворот, мы скажем, это плохо. Если скажут, что революция, это значит хорошо. На самом деле это одно и то же. Так вот, революция, по сути своей, это переворот. Вот. И этот переворот произошел вследствие такой вот демонизации общества из-за того, что стали уходить духовные ценности. Кстати, некий Теодор Рожек, он сказал интересную фразу: «Мир, лишенный духовной основы и цели, становится просто объектом, который нужно покорить. Такой мир считается стоящим ниже человека, и он считается предназначенным для эксплуатации человеком». Интересно то, что некоторые ученые, причем большие ученые с мировыми именами, начинают понимать уже, что без духовного влияния этот экологический кризис никак решить невозможно. И вот в 1990 году в Москве состоялась одна конференция духовных и парламентских лидеров, ну, то есть духовные и парламентские политики и ученые, да, вернее, политики, ученые и духовные там лица присутствовали. И на нем 32 ученых подписали один интересный документ под названием «Сохраним и защитим Землю. Воззвание к совместным усилиям науки и религии». Это реальный документ. Да? И вот несколько фраз из этого документа. «Как ученые, мы с почтением и трепетом относимся ко Вселенной. С почтением и заботой относятся только к чему-то священному. Земля – наш дом, и к ней надо относиться именно так. Защита природы должна быть проникнута именно пониманием того, что Земля священна». Это фраза из заявления этого совместного, да, ученых и религиозных деятелей. Но на самом деле большая часть ученых глубоко и серьезно религию, вообще-то говоря, не воспринимают. Хотя они говорят о духовном, там, о необходимости духовного подхода, на самом деле они воспринимают религию, как они говорят, лишь как способ моделирования общественного сознания, который может как-то повлиять на людей, но совсем не как форму объективного научного знания высшей реальности. То есть моделирование сознания это обозначает, что нам что-то говорят, например, мораль какую-то нам навязывают, и говорят, вот вы должны там, да, элемент духовности присутствует, но они считают, что это просто такое вот моделирование сознания, внушение. Но саму религию, как вот альтернативную форму мировоззрения, они не воспринимают серьезно. Они думают, что это просто такая уловка психическая, да? Что вот так это нужно морально немножко надавить на человека, этого будет достаточно. Но по сути своей они религию глубоко не воспринимают. И хотя многие ученые

ученые мужи, которые сейчас что-то такое там говорят о необходимости духовности, именно они, ну не они, может быть, сейчас лично, а их предшественники сами по себе ответственны за все то, что происходит сейчас на Земле. Да? И здесь такой подзаголовок есть в этой главе, называется так: «Корни экологического кризиса лежат в НТР», то есть научно-техническая революция. Да? И фактически наш

назад и распространилось по всему миру. То есть сейчас нам кажется, что вот как вообще можно жить без техники, без электричества, без компьютеров, да, без машин. Но вот просто подумайте о том, что вот этой культуре, к которой мы так привыкли, ей всего лишь несколько сот лет, всего лишь, понимаете? То есть и уже землю загадили до предела, всего лишь за какие-то там несчастные 200

промежуток времени, да, уже такое мощное негативное влияние на среду. Да? И интересно то, что в доиндустриальной Европе, то есть в средневековой Европе, где-то еще там до 15 века, люди верили в то, что все-таки главная цель жизни какая-то духовная, какая-то божественная цель в жизни есть. Да? И в связи с этим материальный прогресс рассматривался как такой второстепенный по отношению к духовному развитию.

скажем, такой всеобъемлющий взгляд на мир. Тем не менее, люди в целом были более или менее благочестивы. И вот здесь одна дается такая интересная фраза некоего профессора Роберта Лопеса из Ельского университета, что он сказал о средневековых мыслителях. Очень интересная такая фраза. Им не было нужды, как Эйнштейн,

на всех живых существ, и возвращавшийся к нему от них в соответствии с их возможностями есть источник всех энергий. Интересно, да, смотрите, что когда

комплексное видение, да? Так вот, когда у людей было религиозное мировоззрение, Бог был естественным центром, да? И вот это вот духовное восприятие в связи с Богом и рождало такую общую картину мира. Когда вот это ушло, понадобилась теперь какая-то научная замена, общая теория физики. Как это все увязать, что мы живем в каком-то едином общем поле энергии, понимаете? До вот этого индустриального периода не было нужды в этой общей теории, потому что тогда уже Господь дал эту общность, понимаете? Он уже все контролировал, все поддерживал, все творил, уже все это было, понимаете? Вот. Но когда это ушло, понадобилось теперь несколько альтернативное какое-то

те же самые вещи, да, что в действительности все основано вокруг Бога, и гармония жизни наступает тогда, когда человек действует не вопреки, а в связи с законами Бога. Да? И первый ученый Европы, в частности, это называется Коперник, который вот жил с 1473 по 1543 год, еще были людьми весьма религиозными. Тот же Коперник говорил, сказать, как удивительно творение Божье. Так он смотрел на мир. Он смотрел глазами ученого, но при этом он еще видел в этом что-то такое духовное. Да? Вот. Но чуть позже, уже в эпоху Ренессанса, Просвещения, да, ученые все меньше и меньше замечали вот это вот как бы божественное прикосновение на холсте этой вселенной, то есть вселенная для них становилась все более и более чем-то таким безличностным, механистичным. То есть вот это вот единое духовное видение стало уходить, да? То есть возобладал вот этот вот анализ, то есть расщепление и отдельное рассмотрение каких-то таких вот феноменов, открытие каких-то локальных законов. Но общая картина мира стала постепенно уходить из сознания людей, да? Вот, и они стали делать какие-то отдельные локальные открытия в каких-то определенных сферах, да, вот, и они удивлялись определенным каким-то технологиям, разным вещам, которые помогали им, кажется, там, механизировали труд, ускоряли, да, какие-то разные процессы, но они еще не видели, поскольку они потеряли общую картину, к чему это придет в перспективе. Они радовались каким-то таким сиюминутным. Вот когда эта картина мира материалистическая стала развиваться, то теперь люди уже перестали объяснять мир с духовной точки зрения. И вот отсюда родился вот этот вот интересный подход научный, да?

редукция, это тот же самый корень. И сокращать. То есть они решили, что такие вещи, как душа, Бог, это уже все анахронизм, пережитки старого какого-то такого отошедшего мировоззрения. Эти вещи можно редуцировать, сократить, редакцию делать, да? И остается видимым что? Остается просто видимым физическая материя, какие-то определенные законы, которые они в какой-то степени стали открывать, стали, там сказать, описывать все это. Интересно то, что они стали описывать это математическим языком, и математика сама по себе как наука тоже пришла из Индии, да? И я даже говорил, что цифры, которыми пользуются сейчас, так называемые арабские, это никакие не арабские цифры, они на самом деле арабы взяли их уже из Индии. Вот сейчас вы посмотрите, скажем, на некоторые тексты, там Шримад Бхагаватам, как они вот пронумерованы, датированы. У нас уже сейчас, ну, такая немножко стилизация другая, но по сути дела все эти цифры взяты из Индии, из ведической культуры. Да? Итак. Они решили, что мир можно объяснять очень просто, да, то есть можно простыми вещами объяснять мир. Вот, что все сводится к каким-то частицам, к атомам или там к субатомным частицам и все прочее. Вот, хотя я говорил уже о том, что нынешнее развитие науки, той же физики, привело к тому, что венец этой физики, квантовая физика, уже столкнулись с такими вещами, что материя не ведет себя как материя. То есть они уже пришли к такому пониманию, что это вот квантовое поле, да, самое глубинное понимание материи, как они сейчас увидят, да, оно ведет себя очень странно, не как традиционная материя. То есть они уже дошли до границы. И вот это знание, которое стало открываться людям, да, стали они использовать интересным образом. Был такой известный.

Да? Вот. Сила для чего? Для чего ученым нужно было знание? Это знание нужно было для того, чтобы теперь природу и мир покорить, да? Поставить себе на службу. Да? Или наш вот этот соотечественник, я эту фразу запомнил на всю жизнь. Она висела у нас в этом кабинете биологии в школе, Мичурин. Да? Он сказал, что мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее, вот наша задача, да, такое называют, взять их, да? Демонизм такой конкретный. Хотя вроде человек хороший был, да, что-то там скрещивал, там и все прочее. Вот. Но подход такой был исключительно демонический. Он решил, что в природе недостаточно того, что есть. Надо что-то еще скрестить. Там. Интересно, с кем вот он Кришна скрестил, интересно, кем он потом стал. Это любопытно было бы посмотреть, вот, во что он там превратился, в какого-нибудь кимпурушу, наверное, там сказать, с какой-нибудь головой, там, с хвостом непонятным. Вот. Суть в том, что это стал такой подход демоничный. Демонизм науки состоит в том, что наука утверждает, мир несовершенен. И жизнь несовершенна, мы должны усовершенствовать, да. Хотя веды описывают, как это можно совершенным образом пользоваться всем и не разрушать при этом среду, в которой мы живем. Нет, вот в этом демонизм, да. Вот. Это произошло по одной простой причине. Почему люди стали отказываться вот от такой вот духовной технологии? Почему они стали отходить от вот этого духовного пути развития? Смотрите. Как вообще удивительно, как людям удавалось в былые времена до развития этой науки вообще существовать. То есть сейчас, кажется, нам отключи свет, да, там, забери у нас какие-то современные все наши машины, механизмы и прочие вещи, мы, наверное, больше недели не проживем, очень тяжело. Ну, конечно, как-то мы проживем, но будет очень мощный стресс вообще, нам очень тяжело это все будет. Да? Но, как я сказал, все это существует лишь немногим, более столетия. Как-то люди жили. Более того, наиболее интересные вещи, наиболее ценные в жизни человечества были созданы до этого, понимаете, до этого прогресса. Наиболее, так сказать, глубинная философия, наиболее интересное искусство, наиболее интересная литература и все прочие вещи, это все было до этого прогресса, понимаете. То есть такое ощущение, что люди как-то не сильно страдали из-за отсутствия компьютеров, электричества, машин, как-то не мучились ни комплексом, ни полноценностью. Вроде была вполне нормальная жизнь, да. Вот. Но сейчас у нас отбери это, и нам кажется, что все, мы уже как без ноги, без руки, без головы, там, без машинки мы считать не можем, без машины можно, не знаем, куда нам вообще идти, там, где, так сказать, найти нам пристанище, прибежище. Если я живу на 10 этаже, стоит мне отключить лифт, все уже. Если я еще, скажем, старый человек, то теперь я подымусь туда и умру там. Просто, знаете, вот это все это следствие, кажется, да, такого прогресса. И вот интересно, да, почему это стало происходить? Потому что, опять же, я говорю, вот эта вот европейская духовность, так называемая духовность, да, она слаба очень философски слаба. В христианстве как таковом, я, конечно, извиняюсь, но философии нет, такой целостной, единой философии нету, да. Нету там также вот этого четко поставленного принципа жертвоприношения яги, да, который ясно объяснял бы человеку, каким образом он взаимосвязан с миром, с полубогами, со Всевышним, да. Более или менее есть некая вера, есть некая мораль, много, да. Но вот целостной философии и вот этого вот целостного такого процесса, технологии духовной не существует. Поэтому, когда у людей стало уменьшаться

В Индии, между прочим, этого не было. Этого не было. И до сих пор этого нет. Только, скажем, там, ну, в больших городах, да, ну, конечно, там такая сильная тенденция к американизации, европеизации. А если, скажем, куда-нибудь там час в сторону, да, съехать, там совершенно такая патриархальная вот, тишина, совсем другая природа. Все совсем другое, абсолютно. То есть там как были, ну, конечно, не в полной мере, но какие-то элементы ведической цивилизации, там они не особенно-то и стремятся. Вот, это, они как пахали на быках тысячи лет назад, так они и пашут. От этого трактора там больше проблем. Где-то используют, но во многих местах сохранилось. Потому что там была всегда вот эта вот настоящая глубинная ведическая культура, которая давала человеку и философию, давала ему и процесс, саму технологию. Все было дано, да? В Европе этого не было. Там была совсем другая традиция. Поэтому оттуда началось вот это вот такое очень простое и легкое разрушение духовности. И люди перестали верить, что благо, которое они получают, приходит от Бога. Они подумали, что эти блага, которые мы получаем, приходят из нашего собственного труда. Поэтому труд надо механизировать, нужно усовершенствовать механизмы и так далее, и прочее, да? То есть, заметьте, что произошло изменение технологии. Технология нужна в любом обществе для поддержания, да? Но есть изначальная духовная технология, которая в ведах изложена, как жить, да, и в этом мире получать все необходимое для материального поддержания и духовное развитие одновременно. Вот одна модель технологии, да? Когда мы, скажем, от этого отказываемся, теперь вместо Бога мы думаем, у нас есть свои мозги, у нас есть машины, у нас есть техника, вот что заменит, да? Вот. И вот это произошло в Европе в средних веках, вот эта тенденция стала развиваться. И когда это произошло, вот с этого же момента, хотя постепенно и незаметно, начали в обществе вот эти все экологические проблемы проявляться. Уже в 16 веке там в Лондоне жители жаловались на то, что там уголь, какой-то там мягкий, какой-то бурый уголь, который использовали там на каких-то первых предприятиях, он загрязнял воду в Темзе, травил рыбу там, люди-то начали там кашлять, там чихать, для них это было вообще невиданное явление, что называется, и там пошли такие массовые протесты. Да, это были первые ласточки, как говорится, экологического кризиса, да, первые такие признаки индустриализации, да, что жители думают, что такое вообще дело, мы, значит, хотим дышать чистым воздухом, да. Вот. И в 17 веке этот вот как раз Фрэнсис Бэкон предсказал, что появятся многие разные вещи, механизмы. Как правило, он делал предсказания из области военной техники, он там говорил о этих самых о самолетах, о подводных лодках, там, о разных средствах коммуникации, прочих вещах, он предвидел как-то все эти вещи. Вот. И в 18-19 веках все эти идеи Бэкона стали осуществляться, стала появляться эта техника, которую он предсказал. Да? И так у людей появилось больше возможностей эксплуатировать ресурсы земли. Да? Так началась индустриальная революция, которая привела к нынешнему кризису. Одной из первых форм промышленности была горнодобывающая. Шахты стали. Да? Почему? Потому что механизмы потребовали больше металла. Да? Поэтому необходимо добывать его. Да? И интересно то, что эта горнодобывающая промышленность, как самая первая, позиции. Причем оппозиции таких философов и религиозных деятелей сначала еще, тех, кто там оставались. Вот один такой интересный философ европейский, Плиний, говорил, что добывать металлы из земли аморально. Вот его фраза буквально. А у него такая книга есть «Естественная история», он там написал, что земля щедра и всегда готова дать нам

0: Была идея о том, что земля – это мать, которая дает, она выносит из себя, дает из недр своих все необходимое. Да? Вот. А вгрызаться внутрь туда, залезать, откапывать, да, при помощи всей этой техники, это уже нечто демоничное такое. Да? Вот. И вот это была первая, как говорится, ласточка, первое начало. Да? И с этого момента стали расти города. Стали расти города. Промышленность стала основой городов. И вот здесь произошел еще один интересный такой момент. Сельскохозяйственный такой перекос. Раньше сельское хозяйство никогда не работало на рынок. Никогда. То есть сельское хозяйство просто развивалось в той мере, в какой необходимо данной конкретной деревне. Да? И поскольку жизнь была в целом аграрной, города были совсем небольшие, то немного нужно было производить, чтобы себя прокормить. И поскольку много людей занималось производством продуктов, почти все занимались сельским хозяйством, да, не было нужды на какие-то маленькие участки очень большую нагрузку. Да. Когда стали появляться города, то это обозначает, что в городах, как правило, пищу не производят, там что-то другое производят. Пища производится, как правило, там есть какая-то пищеперерабатывающая промышленность, а сами вот, ну, продукты, да, производятся, как правило, где-то там в деревне. Да? Так вот, когда стали появляться города, это обозначает, что меньше людей стало производить пищу. Поэтому на какие-то меньшие участки земли стала падать большая нагрузка для производства. Да? И поэтому стали появляться различные методы интенсификации сельского хозяйства при помощи всех удобрений, против всех, то есть некое насилие стало развиваться. Да? И это привело уже к развитию рыночной экономики. Рыночная экономика – это само по себе ненормально. Сейчас мы думаем, что это нормально, да? Но вообще-то, с ведической точки зрения, это ненормально. Потому что рынок обозначает, что у меня есть избытки. У меня есть избытки, да? Эти избытки я продаю. Но ведическая цивилизация на это вообще не рассчитана, чтобы были какие-то избытки. Производи, сколько тебе надо. И все. Ну, небольшой какой-то избыток обмениваешь на какие-то другие товары, да? То есть, раньше вот эта вот ведическая цивилизация как была построена, что люди где живут, вот они там все и производят для своего питания и одежды. Вот все делается местно, понимаете? Ничего ниоткуда не надо привозить, да? Сейчас нам кажется это очень странно, да? Вот. Думаю, зачем я это буду делать, когда это делают, скажем, там китайцы или американцы? Я им дам то, они дадут это, да? Но это обозначает транспортные расходы, это вести туда, склады, этому да, и возрастает цена, всякие там таможенные пошлины, накрутки, посредники и прочие вещи, понимаете? Нам это кажется нормой, да? Но это уже мы настолько обусловили, что это нам кажется нормой. Это раньше не было нормой. То есть люди, где жили, они тем и жили, что там есть, понимаете? Вот, но с ростом городов стало появляться вот это вот рыночное сельское хозяйство, да? Интенсификация появилась, да? А раз интенсификация, это обозначает, нужны машины. Уже человеческими руками так много не сделаешь, так много не спашешь, поэтому нужно... То есть понимаете, как вот интересно все развивалось? Одно из другого. А под всем этим лежало в глубине, да, конечно же, неудовлетворенное внутреннее желание, да, и духовное. И поэтому его необходимо как-то удовлетворить за счет каких-то таких вот внешних физических вещей. Это называется экономическое развитие, артха, процветание. Да? И это экономическое развитие, артха, даст нам что? Каму. Наслаждение чувств. Это то, ради чего я живу. Я хочу наслаждать свои чувства. Да? Я не понимаю, что мои чувства наслаждаются от контакта с чувствами Бога. Все, это в прошлом. Это в прошлом. Искусство быть счастливым от общения с Богом – это в прошлом. Это анахронизм прошлых веков, так сказали люди. Теперь мы будем счастливыми другими вещами. Мы должны развивать технику, хозяйство, экономику. Вот так, вовне. На начальных этапах это не давало таких вот, ну, сильных негативных плодов, да? Ну что там, 16-17 век, пока еще эти маленькие городочки там в маленьком масштабе все это делается, не так сильно все это заметно. Но потом это стало развиваться, да? Вот. И люди стали замечать уже этот вот кризис только в нынешнем столетии, да? Несколько сот лет понадобилось человеку, чтобы разглядеть последствия этой идеологии, всего этого образа жизни, всей этой промышленности, всех этих вещей. Несколько сот лет понадобилось, да? Вот. Итак, вот так это все стало развиваться. И вот этот вот рыночный подход, интенсивный подход к тому же сельскому хозяйству, к прочим вещам, это то, что фактически разрушает сейчас окружающую среду. Наверняка, кто там бывал, бывает регулярно, ездит, где-то там смотрит на то, что из себя представляет сейчас, например, ну, наши деревни, да? Это настолько жалкое зрелище вообще. Стоят в таких ужасных, в таких мертвых позах, там какие-нибудь заскорузлые, там ржавые эти комбайны, там какие-то машины, брошенные, сломанные какие-нибудь там сеялки, там или эти трактора. То есть такое ощущение, ну, как какая-то вообще разруха произошла, да? Такие вот ужасные картины Кали-юги, да, такие вот всякие-то заскорузлые, сломанные там все эти механизмы, да, и крестьяне эти такие там полупьяные, полуживые, там ползают там на трясущихся ногах, там не знают, да, как тебя похмелиться, вообще как жить дальше. Все разрушено, да? Вот, хотя раньше деревня была, ну, основой вообще процветания, да, и без каких-то там механизмов были большие семьи, потому что труд сложный, да, получает, требуется много рук. А сейчас, когда технология обозначает, что руки высвобождаются, не нужны, да? Один человек, нажав кнопку там, или там за рычаг дернув, да, может сделать работу многих людей. И поэтому люди говорят, ну, раз в нас нет нужды, мы пойдем в город наслаждать чувства, да? Все. То есть раньше люди говорят, ну вот там ручной труд, да, это было плохо, а сейчас механизированный труд, это хорошо, да? Но один интересный момент, что раньше не было безработицы. Сейчас безработица – это серьезная проблема, да? И почему она безработица? Потому что все механизировано. С одной стороны, кажется, хорошо. Нажал кнопку, чик-чирик, и все нормально, птичка вылетела, да? Вот, и все работает, и все крутится, да? Но мы думаем, вот чудеса технологии, да? Но мы не замечаем последствия, к которым это приводит, да? То есть одна проблема решается, другая проблема создается, да? Вот это обозначает, что у этих так называемых ученых нету комплексного видения. То есть они что-то одно видят, видите, лучше стало в этой стороне, а теперь давайте сюда посмотрим. А это, ну ладно, эту проблему тоже решим. Эту решили, здесь возникло, там решили, здесь возникло. То есть вот такое вот постоянно, здесь задвинули, там вылезло, здесь задвинули, там вылезло. То есть это обозначает, что вот так вот люди и живут, не понимая, что все, в принципе, может быть в балансе, да, если мы следуем законам Бога. Вот так вот возникла, интересно, вся эта экономика, а ее развитие, в свою очередь, уже привело к этому кризису. Дальше пошли, так сказать, вырубать леса, потому что пошло строительство, да, пошла технология, вот. Потребовалось больше строительных материалов, интенсивная вырубка лесов пошла, интенсивная добыча металлов. Вот, когда стали добывать металлы, вот, их необходимо обрабатывать, да? Обработка это обозначает повышенное использование воды, да, технологии, прочих разных вещей. Раз, так сказать, мы в одном месте что-то очищаем, значит, в другом загрязняем, да, то есть что-то мы от чего-то очистили, эта грязь куда-то потекла, пошла, да, вот, и поскольку в природе существует цикл, да, то одно на другое замыкается, и вот таким образом мы в одном месте что-то одно очистили, в другом месте загрязнили, да, потом это загрязненное, раз, смотришь, где-то проявилось уже у нас, да, уже через грязные продукты, там, через прочие вещи. И вот дальше там такой анализ идет, что леса вырубались под новые поля и пастбища, да, ради топлива и сырья для фабрик. То есть раз стали строиться заводы, фабрики, извините, они должны чем-то питаться, да. Значит, мы будем добывать уголь, значит, мы будем рубить лес повышенно, как раньше этого не было, да. И все это пожирается всеми этими механизмами, которые, так сказать, дым в трубу, потом этот дым в нас, да. Вот мы кашляем, чихаем и все прочее, да? Вот. И если доиндустриальная экономика, до индустрии, да, такая аграрная экономика, то есть нужно понимать, что экономик существует всего два вида. Индустриальная, это вот на индустрии, да, производство крупное, да, и аграрная. Аграрная вообще сельскохозяйственная. Ведическая экономика это аграрная экономика, построенная на сельском хозяйстве. Современная экономика это индустриальная, да. Прабхупада говорит, ну все равно же они зависят от сельского хозяйства, они же не будут есть свои микросхемы, они же едят все-таки зерно, да, которое растет из земли. Итак, если доиндустриальная экономика основывалась на, здесь сказано, органических и восстанавливаемых источниках энергии, то есть, например, древесина, то, что восстанавливается, вырастает, да, более или менее, вода, ветер, да, то вот эта вот нарождающаяся новая капиталистическая экономика уже основывалась на других вещах. Она основывалась на почти невосстанавливаемых источниках, то есть крайне редко, вернее, медленно восстанавливаемых, таких как уголь. Например, чтобы уголь сформировался, это миллионы лет нужны, понимаете? Чтобы все это там, этот вот перегной там, как-то там все это объединилось, я всю эту технологию плохо, конечно, знаю, но я знаю, что огромное количество времени нужно для того, чтобы просто в земле уголь появился. Да? Поэтому можно сказать, что если его интенсивно вычерпывают, то можно сказать, что это почти невосстанавливаемый источник. То есть очень много времени нужно, чтобы он восстановился. Да? На таких вещах, как уголь, да, это источники энергии, и на неорганических металлах, железо, медь, серебро, золото, жесть, ртуть, обработка и очищение которых приводило к дальнейшему уничтожению лесов и загрязнению окружающей среды. И вот, как я сказал уже, в 17 веке уже в Англии пошли жалобы, да, на то, что эта первая промышленность стала постепенно отравить среду. Итак, в Европе вот уже в эпоху Ренессанса возникла такая вот парадигма или взгляд на мир, вследствие которого у людей все более и более безбожное мировоззрение утверждалось, да? Вот. И все это сейчас привело к такой разрушительной цивилизации, основанной на максимальной эксплуатации, на максимальном потреблении. Да? И в Бхагавад-гите, на самом деле, все эти тенденции описаны давным-давно еще были. Если мы откроем, например, 16 главу Бхагавад-гиты, где говорится о демонических натурах, да? Там их образ мышления и деятельности описан очень хорошо. Да? Демоны говорят, что мир нереален, он не имеет основы, нет Бога, управляющего им. Следуя таким заключениям, демоны, заблудшие и потерявшие разум, занимаются вредной, ужасной деятельностью, которая разрушает мир. Они уверены в том, что удовлетворение чувств – это первейшая потребность человеческой цивилизации. Об этом Кришна сказал Арджуне много тысяч лет назад, понимаете? То есть теперь мы видим, как вот это вот само демоническое мышление, то есть отказ от божественной технологии и переход на вот эту вот индустрию, как это теперь оборачивается против самих людей. То есть интересно то, что вот это вот непослушание законам Бога оборачивается против самого же человека. Да? И вот интересно заключение одного ученого тоже, некий Петерим Сорокин. Это бывший декан факультета социологии в Гарвардском университете. Он описал эту цивилизацию, которая родилась в средневековой Европе, как чувственную. Он сказал, что она основана на принципе, гласящем, что за пределами реальности и ценностей, которые мы ощущаем чувствами, нет другой реальности и высших ценностей. Главная этика такой цивилизации основана на удовлетворении чувств и материальной практичности. Неизбежными последствиями такой системы ценностей будут насилие над другими и самой природой. Это еще одно подтверждение того, что корни вот этого кризиса лежат в самой идеологии, а идеология рождается от этого потребительства, да, и развития материального из забвения духовных ценностей. Это 4 глава. И сейчас мы переходим уже к таким более позитивным вещам. Ну как более позитивным, больше будем говорить уже о духовной науке. 5 глава этой книги называется «Наука сознание». Да? И здесь уже делается упор на том, что для того, чтобы выйти из этого кризиса, необходимо не только иначе смотреть на мир, а также иначе смотреть и на себя. Да? Итак, живые существа воспринимают мир как мертвую материю, и они воспринимают, то есть мертвая материя, это означает, делаю, что хочешь, ничего не будет, никаких последствий не будет. А себя они воспринимают как просто биологические машины, у которых есть определенные потребности. Вот, они не считают себя духовными существами, душами. Они не считают, что в жизни должна быть какая-то обязательно духовная высокая цель. Поэтому, раз так все просто и прозаически, то философия, которая вытекает из этого, это просто философия потребления. Чувства хотят, вот разум работает. Как сделать для чувств наиболее приятно? Вот и вся философия современного мира, философия гедонизма, потребления. Да? Как Прабхупада говорил, пей, ешь, веселись, гуляй, и все, после меня там хоть трава не расти. Вот это философия гедонизма, что называется. Да? И вот интересно, как ученые некоторые современные оценивают эти вещи. Они начали понимать уже некоторые, что проблемой является неправильное представление человека о самом себе. И раз у меня неправильное представление о самом себе, значит у меня неправильное представление о цели своей жизни. Если я духовное существо, душа, из этого вытекает одна цель жизни. Если я материальное тело, из этого вытекает совершенно другая цель жизни. Так вот, если я материальное тело, отсюда философия материализма. Последствия этого мы уже установили. Все эти вот предыдущие, да, вещи. Если я являюсь душой, совсем другие ценности, совсем другая цель. Да? И вот интересно, один нобелевский лауреат, нейробиолог, некий Джон Эклес, говорит, что главная проблема состоит в понимании происхождения самосознающего «я», которое вступает во взаимодействие с мозгом. То есть он понимает, что «я» от мозга отлично. Мозг – это просто орган, компьютер, на котором это «я», личность, работает. В этом загадка личностного существования, он говорит. Да? Уникальность каждого из нас может быть объяснена только в связи с сверхъестественными источниками. То есть он говорит о том, что душа по своей природе сверхъестественна. Да? И если это сознающее «я», душа, действительно сверхъестественна по своей природе, и если, если бы это знание было действительно неотъемлемой частью образования и культуры, то общество было бы больше сориентировано на самоосознание. И тогда акцент на эксплуатации природы, который сейчас лежит в основе индустриальной цивилизации и приводит к экологическому кризису, был бы значительно меньше. То есть смотрите, когда человек понимает, что он является духовным существом, частицей Бога, и цель жизни соединиться с Богом, вот главное занятие жизни, это главное занятие жизни. Материальное развитие помогает в какой-то степени поддерживать тело, но оно не является главным делом моей жизни. То есть вот такой образ жизни вытекает из такой философии. Но если я считаю себя материальным телом в первую очередь, и говорю, у меня есть душа, или моя душа, вот такие вот глупости я говорю, что не я душа, а моя душа, или там у меня есть душа. То есть душа – это какая-то штука, которая у меня как в кармане, там где-то там в сердце находится. Да? Ну, мой магнитофон, моя душа, там, мои ботинки, да, примерно то же самое. Да? Нет. Когда человек не понимает, что он является душой, он думает, моя душа какая-то, то есть душа это в последнюю очередь, а я сам выше, чем это, да? Отсюда вытекает совсем другое, это вот материальная цивилизация, концепция, да? И раз слишком сильный акцент на материальное развитие, это обозначает, что кризис и экономически, и логически неизбежен, потому что идет повышенная эксплуатация, да, материальных ресурсов, я беру больше, чем мне надо. А все Панишат предупреждает, больше, чем надо, брать не стоит, потому что в таком случае человек оказывается связанным с законом кармы. Да? И там сказано, что иного пути для человека нет, кроме как понять, что у каждого есть своя какая-то доля, выделена ему как необходимое. Это вопрос потребности, необходимости, что человеку реально надо, а что уже является его такими гипертрофированными, раздутыми мечтами и какими-то желаниями. Опять же, от чего это? От духовной пустоты. Никакой духовной радости человек не испытывает. Да? Вот интересно, Томас Гексли, английский ученый 19 века, сказал, основа материализма – это убежденность в том, что во Вселенной нет ничего, кроме материи и силы, и что все феномены можно объяснить с точки зрения этих двух понятий. Мне кажется совершенно очевидным тот факт, что есть еще третье начало во Вселенной – сознание, которое я не воспринимаю ни как материю, ни как силу, ни как их сочетание. То есть он сказал, кроме этих вот сил, да, и материальной субстанции, есть что-то еще, сознание. Да? В Бхагавадгите подробно описано, антиматериальная природа души, там говорится, что для души нет ни рождения, ни смерти, она никогда не рождалась, она изначальная, вечная, она не погибает при разрушении тела, да? То, что пронизывает все тело, неразрушимо, никто не способен уничтожить бессмертную душу, да? Ее нельзя убить никаким оружием и так далее, да? И Шрила Прабхупада сказал, что излучение души – это сознание, да, ощущается в теле как сознание, и оно является признаком души. И любой понимает, что материальное тело минус сознание, просто мертвое тело. И заметьте, что сознание невозможно вернуть в тело никакие материальные комбинации элементов не вернут сознание в тело. Прабхупада говорит, это является доказательством нематериального происхождения души. Раз никакие материальные манипуляции не могут к этому мертвому телу опять добавить сознание, плюс сознание не могут сделать, говорит о том, что никакое сочетание материи не является источником сознания. То есть сознание существует самостоятельно, оно исходит из трансцендентного источника, из души и не подчинено никаким, не подвержено этим всем материальным химическим там, комбинациям. Далее я несколько фактов просто приведу. Причем эти факты из области профессионального исследования, то есть профессоры, психиатры и так далее, вот, проводили огромное количество тысячи опытов, тысячи экспериментов, на основе которых, в общем-то, уже выяснено, что живое существо, сознание, способно существовать отдельно от тела. Мозг не является источником сознания. Да? То есть многие такие вот случаи свидетельства выхода из тела, клиническая смерть, когда все приборы показывают, что мозг не работает. Мозг не работает, сердце не бьется, человек находится в состоянии клинической смерти. Да? И потом, после возвращения из этого состояния, не все, но весьма многие свидетельствуют о том, что было, да? Что там говорили эти хирурги, там, что делала медсестра, кто там как себя вел, то есть до деталей производят все эти вещи. Хотя мозг не работал, все, мозг не может быть источником этого. Вот каким образом это живое существо воспринимало все эти вещи? Оно существует отдельное тело, может выйти, может зайти и так далее. И здесь просто приводятся разные такие примеры. Я говорю, что я не буду особенно заострять на этом внимание, потому что вам это более или менее известно. Вот. Один такой интересный тут феномен, тоже, наверное, известный, это феномен ксеноглоссия. Ксеноглоссия это обозначает спонтанное владение языками, которых вы никогда не учили. Да? И там приводится пример этот некий Иэн Стивенсон, да? Рассказывает об одной своей клиентке, американская домохозяйка, которая в состоянии гипноза бегло говорила на каком-то древнем старошведском диалекте, да? Хотя при своей нынешней жизни она никогда ни в Швеции не была, к этой культуре никакого отношения не имела. Да? Это подтверждает того, что то, что сознающее «я» или личность может жить в другом теле, может сохранить память, знания и опыт. Да? В Бхагавад-гите огромное количество свидетельств того, что душа трансцендентна по отношению к телу, да, что подобно тому, как живое существо переходит из детского тела в юношеское, из юношеского в старческое, также и в момент смерти оно переходит в другое тело. Самосознавшая личность не беспокоится по поводу всех этих изменений. И есть процесс для обретения опыта, вот этого практического понимания, что я не являюсь телом. Бхакти-йога, мантра, медитация. Прабхупада сказал такую простую фразу. Если человек воспевает маха-мантру, он практически поймет свое отличие от тела. Практически поймет. Да? Конечно, необходимо подняться до определенного уровня воспевания, но тем не менее это так. И эта глава коротенькая, пятая, заканчивается такой вот фразой интересной, что понимание различия между временной телесной оболочкой и вечной душой – это ключ к преодолению экологического кризиса. Фундаментом экологического здоровья планеты является наука о душе. То есть, потому что это лежит в основе определенного мировоззрения. Если я душа, частица Бога, у меня в жизни духовная цель, духовное развитие – главное занятие моей жизни, все остальное – вспомогательный, это не имеет такого большого значения. Сейчас мы видим аномалию в каком смысле? В том смысле, что мы видим людям совершенно некогда не о себе, как о душе, им совершенно некогда заниматься духовными поисками, религией и все прочее. Они исключительно сосредоточены на зарабатывании денег, на какой-то экономической экспансии, на каком-то внешнем развитии. Какие последствия? Поскольку они не видят всей этой духовной взаимосвязи, они видят только какие-то сиюминутные цифры, факты, какие-то там выгоды, какие-то результаты, плоды. Все остальное ускользает из их перспективы. И потом они говорят, ой, какие-то непредвиденные последствия пришли. Да? Это обозначает, что их знание, их видение очень и очень ограничено. И все это потому, что они лишены этого духовного знания. И поэтому цель их жизни сместилась с духовной, она стала материальной. То есть
1: вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

0: Кришна говорил Арджуне, что ты должен убивать своих братьев, потому что это твой долг. У Арджуны дилемма – соблюсти закон или помочь родственникам. Это как вот если вы, допустим, судья, и вдруг на скамье подсудимых оказывается ваша мама. Но она изнасиловала 20 бодибилдеров. Вот. Ее, значит, надо обвинить за изнасилование. Вот какие у вас будут в данный момент, в момент осуждения, какие будут отношения? Как судьи с подсудимым или как сына с матерью? Ну или как, если это брат ваш, он там убил кого-то, а вы судья, вот что делать? Вот это очень серьезная дилемма. И очень многие великие произведения, которые стали для нас классикой, они построены вот на этой вилке самоотождествления. В какой из моментов жизни живое существо отождествляет себя с тем или иным обществом? В данный момент что Арджуне важнее? Отождествлять себя с семьей или отождествлять себя с... Ну, даже не столько с воином, а с человеком, который следует традициям древних, арийской, древневедической традиции, по которой ты должен покарать врага, независимо от того, принадлежит он твоей семье или не принадлежит. Вот. Вот перед ним такая дилемма. И Кришна ему говорит: я тебе предлагаю выбрать роль вершителя закона, а не роль семьянина. То есть отойти от кланового мышления и принять государственное мышление. Вот это ему Кришна говорит. Почему? Потому что это более широкий взгляд на мир. Потому что клан, он, скажем, там 100 человек, да, а государство 100 тысяч человек. То есть от менее важного долга перейти к более важному долгу. Вот об этом Кришна говорит, но он говорит об этом в начале Гиты. В конце Гиты он говорит: вообще-то я хочу, чтобы ты убил своих родственников не потому, что закон надо соблюдать, а потому что я твой друг, и я просто как друг тебя прошу об этом. Вот, просто исполни дружескую просьбу. Убей своих братьев, деда, родственников. Не потому, что так закон требует, а просто я тебя об этом прошу, что ты ради друга не можешь это сделать. Вот. Но поскольку так случилось, так сложилось, что этот друг был еще и самим Верховным Богом, то Арджуне повезло. Нам везет меньше. Мы всегда находимся вот в этой вилке. Покарать преступника, а если преступник твой единоверец, он такой же христианин, как же ты его можешь карать? Фильм был такой классический, советский, по-моему, называется «41-й». Там на острове, во время гражданской войны, на острове оказалось два существа, мужское и женское. Вот мужское существо это белогвардейский офицер, а женщина это красноармейка. И они там полюбили друг друга. И забыли про то, что война идет, что они, оказывается, принадлежат разным классам. Он класс эксплуататоров, она из класса эксплуатируемых. И они так жили себе бесконечных 10 дней. Вот. И потом, значит, высадились белые на этот остров. И она говорит: нельзя к ним присоединяться. А он говорит: нет, я пойду к своим. И она его застрелила. Вот она тоже была как тот Арджуна. А с одной стороны, она его любила как мужчину, а с другой стороны, он был классовым врагом. И она, как Арджуна, выбрала позицию классового врага. Она его застрелила. Поступила совершенно правильно.
1: А как Всевышний может просить,
0: например, убивать? Вот.
1: Это же не образ Шивы, Кришна.
0: Это Кришна, да. С Кришной возможны дружеские отношения, с Шивой невозможно. Вообще, с Богом невозможны личные отношения. Но Кришна, он не Бог, он выше Бога. Потому что с ним возможны интимные отношения. А в интимных отношениях порой приходится выполнять просьбы, которые идут вразрез с законом, с общепринятым.
1: А законов государства?
0: Нет, законов Божьих, даже законов Божьих. Поэтому мы не говорим, что Кришна Бог. Мы говорим, что он выше, чем Бог. Потому что Бог – это истина, а Кришна, он стоит над истиной. Кришна в нашем понимании – это счастье, а счастье выше истины. Вот ради счастья мы готовы поступиться истиной. Ну, как и все вы, собственно. И все мы. Правильно? Ради счастья мы же поступимся истиной.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Милость Бога, всего самое лучшее, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Следует понимать, что ища свой круг взаимоотношений или общаясь с кем-то, мы неизменно должны применять свой разум. Мы должны спрашивать себя, на чем основываются идеалы людей, с которыми я хочу общаться. На каких ценностях? На временных или на вечных? Если ценности временны, то необходимо сразу заключить, что впереди меня ждут страдания. Хочу я этого или не хочу, нужно взвесить. Нужно об этом всегда помнить, что если цели жизни или основные жизненные постулаты основываются на чем-то очень временном, неважно, что это, что мы видим в этом мире временного, дом, семья, все это требует заботы, любви, поддержания. Но говорится, что для того, чтобы дать близким свою любовь, необходимо обладать ей самому. Обладать счастьем, которым мы хотим поделиться. Не пытаться получить счастье от близкого человека, а наоборот отдать ему счастье. И что для нас счастье, мы должны признаться, то, что никогда не проходит. Если мы находим это в своем сердце, если мы это понимаем, то мы сможем не только близким подарить счастье, но и всем остальным людям, причем абсолютно не привязываясь к ним. И это избавит нас от страданий в дальнейшем. Это позволит нам с пониманием относиться к проблемам близких, а не так, что у кого-то там какая-то проблемка у близкого человека, и мы садимся с ним и начинаем вместе плакать, что вот, мы такие несчастные. Человек, который понимает внутри себя счастье, он еще больше помогает людям, когда у них какие-то трудности. Он садится и говорит, что, понимаешь, это все временно, вот ты сейчас какая-то проблема, не знаю.

мучительная. Но я уверяю тебя, все будет хорошо, все будет нормально. В этом мире все временно, все, и счастье приходит независимо от тебя, и страдания приходят независимо от тебя. Поэтому успокойся, все пройдет, не переживай, и это тоже пройдет. У Джорджа Харрисона есть одна великолепная песня «All things must pass». «Все должно пройти», где он поет, что восход солнца не может длиться вечно. Ничего в этом мире не может длиться вечно. Все пройдет. Мы должны быть готовы ко всему. И если мы хотим настоящих отношений и не бояться о том, что они когда-то прервутся, то мы всегда должны основывать наши отношения на понимании вечности, на понимании того, что тут то живое существо, с кем я общаюсь, так же вечно, как и я, и нуждается в таком же счастье, неприходящем и неуходящем, постоянном счастье. И эти взаимоотношения, они будут совершенными. Эти взаимоотношения, они будут источником удовлетворения, успеха, счастья в жизни.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Итак, когда мы начинаем интересоваться своей жизнью в подлинном смысле, глубоко, или это происходит по милости, но так или иначе, по милости свыше это происходит всегда. Что кто-то нам начинает рассказывать о нашем положении. Он говорит, на самом деле ты не есть тело. Ты душа, обусловленная телом. И хорошо бы было бы жить осмысленной жизнью, чтобы счастье было каждый миг твоей жизни, но при этом, чтобы ты реализовал высшую задачу, высшее предназначение. Таким образом, у нас есть две задачи. Первая задача связана с нашим духовным существованием. А вторая задача связана с материальным существованием. Поэтому мы одновременно независимы и зависимы. И поэтому веды говорят, что у человека существует такое понятие, как дхарма. Понятие дхарма сейчас становится все более и более известным. Но суть этого понятия – это природа. Это миссия. Иногда говорят предназначение. Но буквально это означает то, что невозможно оторвать. Это какая-то очень важная составная, какая-то очень важная качество объекта. Например, говорится, что дхармой воды является мокрость и текучесть, а дхармой соли является соленый вкус, дхармой сахара сладкий вкус. Если это не сладкий, то это не сахар. Так вот, веды говорят, что дхармой души является ее любовь и служение Абсолюту. Теперь мы что имеем? Мы имеем дело с нашей обусловленностью. Моя обусловленность представлена, мое «я» изначально, оно духовно, я душа. Но на сегодняшний день здесь у меня очень много представлений о себе, они вытекают из моих социальных ролей. Я могу быть мужем, отцом, сыном, братом, руководителем, гражданин, пассажир, пешеход и так далее. Множество различных ролей, из которых несколько ролей являются основными. Например, все, что связано с нашей семьей, там, где очень много эмоционального контекста, много ожиданий. Тут это основная роль, которая сопровождает меня в течение всей жизни. Некоторые роли, они временные, совсем временные. Например, на какое-то время моя роль – жилец на этой базе. Но какое-то время эта роль прекратит существование. Но в каждой роли у меня есть определенное, служение. В каждой роли у меня есть определенная задача. И когда я помню вот про эту высшую задачу и высший смысл, который на самом деле понять можно, изучая священные трактаты. Это милость священных, это милость Бога, когда что есть священные трактаты, которые раскрывают нам высший смысл. Дойти до этого своим умом очень сложно. Своим умом мы дойдем только до того, что мир не познаваем. Очень часто можно, вот есть такая, знаете, агностики. Мир не познаваем, Бог не познаваем. И действительно, ум, он ограничен. Чувства ограничены, как способность воспринимать реальность. Но священные трактаты описывают нам. Они говорят, ты есть вечное, исполненное блаженство и знание душа, обусловленное материальным телом. И теперь мы говорим о том, как вот эту вот духовную концепцию протянуть красной линией через все эти роли. И тогда я могу предложить это Богу. И тогда происходит то, что моя зависимость превращается в благословение. Трудности, которые я встречаю в жизни, превращаются в благословение. Потому что теперь я могу предложить это Всевышнему, как плод моей жизни. И я могу это делать каждый миг своей жизни. И тогда во всем то, что мы делаем, есть смысл. Высший смысл. Высший смысл означает, никакое время не отнимет у нас этих плодов. Слушайте, тогда есть смысл не разводиться с женой, просто потому что она потеряла форму в какой-то момент жизни. Потому что Бог доверил мне ее для того, чтобы я помог ей, для того, чтобы я защищал ее, для того, чтобы я заботился о ней. Но если я нахожусь на платформе чувств, если у меня нету вот тогда я, мне скорее сложно будет. Вы можете, конечно, не принимать это как ценность. Вы свободны, и я свободен. Для меня это ценность. В этом есть смысл. Тогда мы начинаем, есть смысл терпеть невежество других людей и любить их при этом. Тогда есть смысл преодолевать в себе какие-то качества. В этом есть смысл, и это не больно. Ну, как сказать, это не очень приятно. Но в этом есть смысл, есть переживание, это важно. Появляется сила. Для того, чтобы проще терпеть себя и других, надо вернуться к тому материалу, который вначале говорили, я уже стер его. Мы говорили о я-позиции, мы говорили о способности, вне зависимости от обстоятельств, наполнять свои чувства нравиться, то есть жить с полнотой. Я могу жить с чувством дискомфорта, потому что у меня такая-то ситуация семейная, потому что меня не приложили вовремя к груди, потому что неправильно приучили к туалету, как-то не так. Потому что я шел через родовые каналы, там тоже было какое-то страдание, потому что у меня бабушка такая или дедушка, потому что разные подходы есть, и теологические, и причинные, потому, почему я сегодня такой или тут, или там. Но что это меняет, если нет позиции в отношении того, каким бы я хотел видеть свое будущее? Когда есть позиция, когда есть сильное «я», а сильное «я» – это только выбор наш. Это просто выбор. Я это выбираю. Когда есть, тогда мы можем наполнять свои чувства тем, чем мы учились делать вчера и сегодня. Просто жить с наполненностью, быть спонтанным, быть творческим. Тогда у меня есть, и когда я могу быть собой, это уже как бы некие психологические навыки. Но эти психологические навыки, они тоже нужны зачем-то. Зачем хорошая семья? Зачем деньги? В нашей современной культуре этому отвечать на этот вопрос не обучают. Нас обучают как? Как завести семью? Как зарабатывать деньги? Как быть здоровым? И так далее. Это все важно. Но вопрос «зачем?» остается открытым. И здесь мы говорим о существовании высшей цели. Более того, мы говорим о существовании высшей потребности. Потому что самой большой потребностью является для нас любовь. А чувство любви мы можем испытать по-настоящему лишь тогда, когда связаны с высшим источником. Мы не можем испытать чувство любви, не направив его ни на кого. Оно нас разрывает, правда? Есть ли такое состояние, когда ты не знаешь, кого полюбить, и это чувство тебя разрывает на части? Идея состоит в том, чтобы это чувство направить, но сделать это ради чего-то. И здесь мы говорим о высших смыслах. О высших смыслах того, чем мы можем заниматься в повседневной жизни, сегодня, сейчас, каждый миг. И тогда постепенно знание о том, кто такой Бог, открывается нам. И мы начинаем чувствовать эту связь. Почему? Потому что происходит вот следующая вещь. Как только мы правильное сознание себя приводим, в тот же миг мы получаем подтверждение. В тот же миг мы получаем обратную связь. В тот же миг восстанавливается вот эта йога, связь с Высшим. Я говорю: «Господи, я для Тебя хочу это сделать. Я хочу, чтобы Ты испытывал удовольствие в моей жизни, от моей жизни. Чтобы моя жизнь приносила Тебе удовольствие. Это медитация. При этом активная медитация. Как я могу сделать что-то для тебя?» И тогда я получаю ответ. Позаботься о тех, кто рядом. Позаботься о тех, кто не рядом. В той степени, в какой ты становишься независим от своего ума, который тебе, правильно сказать, от вот этого эгоизма. В той степени, какой ты свободен от эгоизма, в той степени материальная природа раскрывает тебе все больше и больше своих возможностей. Для чего? Потому что она знает, что ты их можешь правильно использовать. Это тебя никак не испортит. И тогда возможностей становится все больше. Но если мы видим, что наших возможностей становится все меньше, означает, что я по-прежнему стою с той же самой, как вы сказали сегодня, в потребительской концепции. Но если возможность становится все больше, значит, сознание верно устроено. Итак, смотрите, когда я проявляю свою независимость от материальной природы, то есть одухотворяю ее, то я все больше становлюсь зависим от этой связи. Здесь проявляется женский аспект души. Она зависима от Бога. Но по отношению к природе она проявляет мужской аспект, то есть покровительственный, заботливый. Итак, когда она проявляет покровительственный, заботливый аспект по отношению к природе, тогда, то есть Понятно, что все это делают по-разному. Мужчины по-разному, женщины по-разному. Мы об этом говорили во второй день. Но тогда становится вот эта важная связь, и тогда мы, Господь делает через нас, Он как бы проявляет через нас свою миссию. И все великие святые, это те, кто, они как бы предоставили свою жизнь Богу, но сделали это добровольно. Они как бы сделали на основе, это я выбор. И наполняясь этой полнотой, они раздавали эту полноту другим. Понимаете? Мы бы не хотели, чтобы мы прожили жизнь как в таких чувствах, как у этих людей, которых мы видели на ролике, в этом ролике. Да? Мы бы хотели, чтобы мы были довольны своей жизнью. Но если у нас нет правильных, ну как бы должных знаний, тогда все по-другому. Как вы это воспринимаете? Есть ли в этом смысл? Послушайте, пожалуйста, песню одну. Я сначала хочу показать вам один ролик. Очень интересный. Он тоже про взаимозависимость. Послушайте, пожалуйста, в чем там дело. Некий мужчина в трудности в жизненной ситуации, в трудном психологическом процессе, находясь, наркоман, идет в поисках дозы и встречает, видит человека, который нуждается в помощи. Посмотрите этот сюжет, он, на мой взгляд, очень трогательный. Посмотрите, пожалуйста.

0: Эй! Леди! Вы что?
1: Уходи!
0: Я вас не обижу, леди!
1: На, вот, держи!
0: Это неплохо, но мне нужно другое! Стойте! Эй, что вы делаете? Я вас не обижу! Эй, эй! Господи, послушайте! Все пройдет! Давайте обратно! Что вы делаете?
1: Какое тебе дело?
0: Я должен кому-то сделать добро.
1: Мне не надо.
0: Почему не вам? Знаете, минуту назад я только думал о дозе. Потом увидел вас и... Все стало по-другому.
1: Уходи, пожалуйста. Я этого не стою.
0: Почему?
1: О,

в изоляции, а спасение в том, когда есть некто, о ком ты можешь позаботиться. Теперь мы можем подумать о тех задачах, которые ждут нас дома. Я сегодня с вами прощаюсь ведь. А дома вас ждут ваши задачи, правда? Кого ждут дома задачи, и непростые? Но смотрите, что он говорит. Он говорит: пожалуйста, спасите мою жизнь. Дайте мне о вас позаботиться. Потому что в моей жизни бессмыслица. Потому что я уже столько, он, может быть, много жизней пытался жить для себя. И поэтому он в таком положении оказался. И теперь он говорит: спасите мою жизнь, дайте мне позаботиться о вас. Потому что в этом есть смысл. И так думает человек, который становится на путь преданности Богу. Когда он видит сложную задачу, он радуется. Ведь это же так хлопотно организовывать фестиваль. Столько хлопот. Но зачем это делает человек? Зачем они делают это? Потому что в этом есть смысл. Потому что это то, что я могу предложить. Это не зря потраченное время. И теперь мы, когда смотрим на наших учителей, мы можем хотеть стать такими же, как они. Наслаждаться признанием, славой. Все хотят с нами сфотографироваться. А можем перенять их настроение, их отношение к жизни. Потому что они стали такими именно благодаря своему отношению к жизни. А какое у них отношение к жизни? Они хотят в своей жизни, в всех своих ролях сделать подношение Всевышнему. Это для тебя. И тогда молитва становится очень важной. И тогда, чтобы осуществить эту задачу, требуется так много сил. И человек искренне обращается к Богу и говорит: Господи, пожалуйста, помоги мне решить эту проблему для Тебя. И когда эта проблема решается, ему есть что предложить. Он говорит: вот это для Тебя. И спасибо, что была эта проблема. Потому что эта проблема помогает мне ближе стать к Тебе. Если кто-то из вас читал Шримад Бхагава, там вот удивительное писание. Первая песня Шримад Бхагава, там есть такая молитва царицы Кунти глава, в которой она говорит: Господи, пусть к мою жизнь снова и снова приходят проблемы. Потому что когда приходят проблемы, я могу помнить о Тебе. Но когда в моей жизни приходит успех, и если я забываю, часто забываю о Тебе, в мою жизнь приходит бессмыслица. Бессмыслица. А бессмыслица означает разрушение, нет личности. Каждый раз, когда мы попадаем в депрессию, когда мы испытываем потерю энтузиазма и творчества, значит, нашу жизнь прокралась бессмыслица. Понимаете? Послушайте, пожалуйста, такую песню.

0: пролете. А остальные мимо пролетят.
1: И все это хорошо, но есть один вопрос. Что же получает тот, кто идет этим путем? Он никогда не бывает не занят. Его всегда найдут чем занять. Правда? Всегда есть те, кто будут нуждаться в нашей помощи. Всегда есть те, кто будут нуждаться в нашей поддержке. Что же он получает? Веды говорят, что люди, которые достигают большого материального успеха, это те люди, которые шли путем любви к Богу, часто, путем совершения благочестивых поступков, но они дошли до конца на этом пути, они не развили этой пути, но они получают хорошее рождение, они получают материальный успех. Можно сделать звук?
2: It's quite overwhelming.
3: Это так волнительно.
2: Thank you to the members of the Academy for this honor. My dear friends who are here tonight, Jenna and George, for your kind words. To my hero, Louis Zamperini. Cast of Blood and Honey.
3: Также всем участникам съемок.
2: And most of all to my family.
3: Спасибо моей семье.
2: My love.
3: Моему любимому.
2: Your support and your guidance make everything that I do possible.
3: Все то, что я делаю.
2: Mad.
3: Mad. Я не буду.
2: I'm not going to cry. I promise.
3: Sure.
2: I won't embarrass you.
3: Я не буду тебя смущать.
2: You and your brothers and sisters are my happiness.
3: И нет в мире больше чести.
2: And there is no greater honor in this world than being your mom. I'm very humbled to be here tonight among so many extraordinary artists. My mother loved art. She loved film. She supported any crazy thing I did, but whenever it had meaning, she made a point of telling me that is what film is for. And she never had a career as an artist. She never had the opportunity to express herself beyond the theater class. But she wanted more than for herself. She wanted for Jamie and I to know what it is to have a life as artists. And she gave us that chance. She drove me to every audition. She would wait in the car for hours. Always make me feel really good. All the times I didn't get the job. And when I did, we would jump up and down and scream and yell like little girls. She wasn't really the best critic, so she never had anything unkind to say. But she did give me love and confidence, and above all, she was very clear that nothing would mean anything if I didn't live a life of use to others. I didn't know what that meant for a long time. I came into this business young and worried about my own experiences, my own pain. And it was only when I began to travel and look and live beyond my home that I understand my responsibility to others. And when I met survivors of war and famine and rape, I learned what life is like for most people in this world. And how fortunate I was to have food to eat, a roof over my head, a safe place to live, and the joy of having my family safe and healthy. And I realized how sheltered I had been. And I was determined never to be that way again. We are all, everyone in this room, so fortunate. I have never understood why some people are lucky enough to be born with the chance that I had to have this path in life, and why across the world there's a woman just like me with the same abilities and the same desires, the same work ethic and love for her family, who would most likely make better films and better speeches. Only she sits in a refugee camp.
3: Она сидит в лагере для беженцев, и у неё нет права голоса.
2: She worries about what her children will eat.
3: Что будет есть её дети, как обезопасить их. И
2: дадут ли им вернуться домой. And if they'll ever be allowed to return home. I don't know why this is my life.
3: Я не знаю, почему это моя жизнь, а та другая её.
2: I don't understand that, but I will do
3: так,
2: as my mother asks, and I will
3: все,
2: do the best I can with this life to be of use.
3: Пользу.
2: And to stand here today means that
3: означает,
2: I did as she asked,
3: все,
2: and if she were alive,
3: жива,
2: she'd be very proud.
3: So thank you for that.
1: Это хорошо. Хорошо быть богатым, красивым, при этом скромным. И при этом возвышенным. Но это еще не самые главные плоды, которые мы можем получить на этом пути. Потому что на этом пути мы можем получить встречу. Мы можем получить встречу с тем, кого мы давно ищем. Представьте себе, что двое возлюбленных поссорились когда-то, и один из них сказал: «Я ухожу от тебя». Но он ушел с чувством любви и одновременно обиды, и одновременно желания доказать другому, что он может без него. Этот тот, кто ушел, он начал пускаться во все тяжкие, встречаться с разными людьми, пытаться устроиться и так, и так, и изменял своему возлюбленному. И через некоторое время он был бы рад вернуться, но ему стыдно возвращаться к нему. Потому что он полностью уже впал в вину, он впал в разочарование, он понял, что он подумал, что он плохой. А тот, кто остался, он ждет его, и он его любит. И он ждет, когда же он вернется ко мне. И он готов ему все простить. Тот, кто ушел, сам не возвращается. Он еще надеется, что он может как-то без него обойтись. Я предлагаю сейчас выполнить одно упражнение. Я предлагаю вам разбиться парами, чтобы у вас была пара для этого упражнения. И мы с вами учимся развивать чувства, правда? И это упражнение тоже, оно поможет нам развивать свои чувства. Тонкие чувства, которые на самом деле источником чувств является душа. Сейчас вам нужно договориться, кто будет первым, кто вторым номером. Итак, первый номер. Первый номер будет абсолютная истина. А второй номер остается собой. Вечной душой. Свободной от гун и качеств материальной природы. Чистой. Но сейчас, смотрите, о чем идет речь. Когда мы одухотворяем все свои роли, мы как бы приближаемся вот на этом пути к себе, ближе к себе, к своей духовной природе. Потому что когда мы, наоборот, действуем в противовес своей духовной природе, мы удаляемся от себя. Но сейчас мы представим, что когда-то случилась эта встреча. И вот сегодня, может быть, она сегодня уже произойдет. И тот, кто первый номер, он абсолют. И вам нужно, может быть, даже положить ему руки на плечи, и вы говорите: «Побудь для меня абсолютом». Первому номеру. На некоторое время мы не привяжемся к этой роли. Мы просто ее проявим сейчас в нашем общении. А второй номер остается душой. И сейчас задача ваша будет такая. Вы оба закрываете глаза. И вы попытаетесь вчувствоваться в том, что с вами происходит. И по-моему, когда я попрошу вас, вы глаза откроете и встретитесь. Итак, сейчас надо, чтобы между вами была некоторая дистанция. Итак, вы договорились, кто абсолют, а кто остается собой. Смотрите, послушайте, пожалуйста, еще. Когда я попрошу вас открыть глаза, то вы откроете глаза, и вы что-то друг другу скажете. Будьте очень внимательны к чувствам, к переживаниям.
4: И вы можете сказать друг другу немного, но может быть одно или два слова. И еще. Тот, кто второй номер, тот, кто душа, пожалуйста, назовите его по имени. Вот как для вас удобно, как вы хотите. Вот, может быть, вы назовете его отец. Может быть, вы назовете, может быть, он для вас будет как мать. Может, он для вас, потому что он является изначальным отцом, изначальной матерью, совершенной матерью и совершенным отцом, который, безусловно, любит. Может быть, вы назовете его друг, или творец, или как-то иначе. Сейчас, пожалуйста, настройтесь на внутреннюю работу и на эту очень важную встречу. Просто побудьте внутри себя в некотором предвкушении. Сейчас случится эта встреча. Вы можете получить какое-то послание.

какие-то

сразу же поменяйтесь. Поменяйтесь ролями. И снова закрывайте глаза. Сейчас тот, кто был номером один, станет номером два. Он станет абсолютом, а вы остаетесь с собой. Но запомните тот опыт, который был. И закрывайте глаза. И снова побудьте в неком предвкушении важной встречи. Свободно течь.

Спасибо большое. Буквально в течение минуты обсудите этот опыт очень коротко. И мы зададим еще одно задание. Обсудите ваш опыт друг с другом. Поменяйтесь. Расскажите друг другу, что вы почувствовали в первом и втором случае. Спасибо. И сразу же следующее задание. Послушайте следующее задание. Также мы определяемся, кто первый номер, кто второй. Но сейчас задание будет иным. Вы просите вашего партнера в этом упражнении стать собой. Вы говорите ему: «Ты – это я». А сами становитесь абсолютом и смотрите на себя глазами абсолюта. Понятно? Итак, смотрите, в этом упражнении вы оставались собой и вы встречались с абсолютом. А сейчас вы как бы становитесь абсолютом, а тот ваш партнер, он становится вами. Вы можете почувствовать, как абсолют относится к вам, как он вас видит, увидеть себя его глазами. Поэтому сейчас скажите ему, положите вашему партнеру руки на плечи, скажите: «Ты – это я, Дмитрий. Ты – это я, Татьяна. Ты – это я, Сергей». И закрывайте глаза.

просто пусть эта встреча произойдет.

0: Спасибо. Пожалуйста, останавливайтесь. Скажите, кто бы хотел или мог рассказать в микрофон о своем опыте коротко? Пожалуйста. Кто бы мог, кто бы хотел?
1: У меня на эмоциональном уровне, вот я не знаю, разбирать я ничего не хочу. Просто я чувствовала, что и в той, и в этой позиции это все одно и то же. И вот это, она вот это и есть любовь, которая вот всегда в тебе, которую ты можешь отдать и получить, и оно вот всегда-всегда в твоей душе. И я не могу разобрать, извините.
0: Спасибо большое.
2: Меня зовут Ваня, кто не знает, всем здравствуйте. А я вот сейчас осознал, когда женщина говорила, что вот этот пример, вот эта практика нам просто очень хорошо поможет понять, что в каждом человеке, в каждом из нас, кто стоит напротив нас, мы должны видеть самого себя и самого Бога. И как открывать Ему навстречу руки, любить.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Ну, вот самое такое вот, то, что красной нитью, что называется, прошло у меня, когда я был с позиции души, я почувствовал себя ну, таким вот виноватым очень. Мне сложно было смотреть в глаза, да, Богу. Потому что я чувствовал свою вину. И я очень ярко почувствовал, чтобы у меня получилось это сделать. Я должен раскаяться. Да, раскаяться полностью. То есть полностью очистить этот свой мотив, этот эгоизм, уйти из дома. Спасибо.
0: Спасибо.
4: До этого упражнения возник такой вопрос, когда вы говорили, то есть все, что вы говорили, я понимала умом, у меня возник вопрос, я даже хотела его задать, как до сердца это донести, как сердцем прочувствовать. И это упражнение дало мне понимание, как это. И когда я была абсолютом, не хотелось ничего говорить, я была такой наполненной и так чувствовала. И не нужно было слов, все было так ясно, понятно. И люди вокруг, когда была абсолютом, Наташа была душой, и я ее воспринимала и во всех вокруг одинаково. И ко всем было такое состояние, как будто во мне так много всего, и оно бесконечно, и я могу делиться бесконечно. Вот такое. Благодарю вас.
0: Спасибо. Вот девушка. Пожалуйста.
5: Людмила, у меня, значит, в первом случае, когда я была абсолютом, было такое состояние, вот только глаза закрыла, мне хотелось взять на руки, прижать, обнять, помять, поцеловать. И когда открыла глаза, было совершенно просто смотреть. И во втором случае, когда уже я была душой, у меня тоже было такое же вот впечатление, что меня тут греют, обнимают, эти объятия так и не остались. И вообще состояние очень хорошее.
0: Спасибо большое.
5: Вообще, ваш семинар Спасибо. Очень понравился.
0: Спасибо.
5: Очень глубокий, очень большие чувства пришлось пережить.
0: Спасибо. Ну что же, нам пора заканчивать. Я хотел, ну, традиции надо чтить. Я вообще, когда сюда ехал, я хотел с вами петь. Правда. Я очень люблю Ярослава Климанова. У меня какая-то к нему особая такая, ну, симпатия какая-то, очень, ну, это очень теплое чувство. Я думаю, что я в этом не одинок. И некоторое время назад я нашел такую песню, которая меня очень, ну, как сказать, активировала. Она срезонировала очень с моим настроением. И я вообще... Ее поет российский певец Юрий Антонов. Но я вообще почему-то считаю, ну как-то вот, что ему Ярослав Климанов, как-то вот они, может быть, связаны с ним на каком-то тонком плане. Но вот послушайте, пожалуйста, эту песню. Мне кажется, эта песня, она похожа на молитву. Вот, и, ну, услышьте просто ее. А потом я хотел предложить вам еще спеть вместе со мной. Хорошо? Послушайте.

Понравилась вам такая песня? Вы знаете, в суфийской традиции есть такое, как я слышал, есть такой некий подход, что когда они поют песни, такие гимны, они не используют слова, которые обозначают пол. И вроде как это каждый человек понимает по-своему. Суфии – это необычные люди. Они поклоняются Богу. Они культивируют в себе любовь к Богу. Но тот, кто услышит, может подумать, может быть, это мужчина поет про женщину, или женщина поет про мужчину. Кто-то подумает, что это поет душа про Бога. А иногда мы можем получать ответ. Мы можем так слышать, как проявляется пространство. На самом деле, везде есть любовь. И в том, и в другом случае есть любовь. И на самом деле, везде, где есть любовь, там присутствует Бог. И поэтому я хочу поставить вам еще одну песню. Но сейчас для меня это как будто Бог обращается к душе. Он тоже ждет нас. И Он тоже готов сделать нам навстречу 10 шагов, когда мы делаем один несмелый шаг навстречу Ему. И Он видит нас. Он видит наши усилия. Никогда не забывает о них. Мы в океане, в этих ведические древние трактаты описывают материальный мир как океан. И на этом океане есть лодка, которая, или корабль духовного знания, на котором мы можем этот океан пересечь. Парусами являются молитвы и мантры, а знание является попутным ветром. И вот на этом корабле мы плаваем в поисках своего берега, от которого мы уплыли когда-то. И говорится, что мешает увидеть этот берег, это океан, это облако наших сомнений и эгоизма. Облака нашего, тучи вот этого, туманы нашего сомнения и эгоизма, которые мешают нам увидеть его, хотя он в действительности доступен. И поэтому вот на эту тему другая песня.

0: Спасибо вам за это прекрасное время, которое мы провели вместе. Я был очень счастлив быть здесь, и я действительно ощутил атмосферу благости, я действительно наполнился, я действительно почувствовал мир в сердце, огромный мир. Я уверен, что эту атмосферу создали вы. Вы привезли ее сюда, и благодаря вам все это происходит. И та энергия, которую привезла, она делает возможным все то, что происходит здесь. Спасибо вам большое.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

очень интересно. Я недавно слушала лекции по взаимоотношениям доктора Танмая Госвами, это вот в Индии. И он рассказывал как раз эту тему. И он рассказывает, что... Ну, там началось, там было очень много... русских женщин, у которых есть мужья и у которых не совсем хорошие отношения со свекровью, и сразу такой, какой долг матери? А в чем этот долг состоит? Он говорит, ну вот недавно, говорит, я заработал, не так давно, говорит, я заработал свои первые, вот, ну, серьезные деньги. Очень, ну, как очень, ну, 10 тысяч долларов. Для кого-то это очень серьезные деньги, для кого-то это пыль для моряка. Ну, так или иначе. Он заработал 10 тысяч долларов и говорит, мы с женой просто, вот, знаете, что такое ложное эго? Оно пропитывает вот эти деньги, и начинает планы строить, вот как, что к чему. И тут, говорит, приезжает нам мама с папой, и мама говорит, давай деньги сюда. А я, говорит, как раз семинар готовлю по теме женщины, жизни мужчины, говорит. И, говорит, я воспитан в такой традиции, то есть, если мать говорит, это закон. Но я, говорит, думаю, ну не до такой же степени. Ну, то есть, что значит это? Я, говорит, на нее смотрю, и у меня в глазах, ты что, такая безжалостная, что ли? Моя жена, она вообще, она просто, она, говорит, вся остолбенела. У нее такое дыхание прерывистое, это при том, что она тоже воспитана в ведической традиции. Она, то есть, она знает, что если мать говорит, это закон. Ну, это вообще наглость. Она говорит, давай сюда деньги. Я думаю, наверное, это мне испытание Господь придумал. И, конечно, она же, она конечно, не возьмет. И говорю, что, прям все, что ли? Она говорит, давай, давай все. А он говорит, ну, у нас как-то планы были. Она говорит, у меня другие планы. Он говорит, это было ужасно. Просто потому, что я, говорит, боялся в сторону жены смотреть. То, что у меня были свои планы, мне уже наплевать. Тут, значит, две женщины, говорит, и я думаю, как я вообще домой теперь вернусь? Вообще, как я пойду домой? Он говорит, она говорит, давай, я тебе сказала деньги. И я, говорит, понимаю, что я ей должен отдать. Что-то внутри мне говорит, отдай. И я, говорит, пришел и с такой злостью, говорит, я эти деньги дана. Она, говорит, спокойненько взяла, положила. Я, говорит, застыл вообще. И, говорит, они с отцом ушли. Я, говорит, так и сидела вообще, боявшись повернуться к своей жене. Жена, говорит, все, она рыдала. Вообще, что это такое, да, и так далее, и так далее. Но я, говорит, понял, что я должен отдать ей, раз она просит. Она вообще раньше ничего не просила. Нет, она, говорит, просила, она вот, если видишь что-то интересное, она, говорит, в доме, о, какой телефон, давай. И она, говорит, у меня мама такая интересная. И, говорит, я вот ей отдал деньги, говорит, и мне, ну, с какое-то время мне было обидно, а потом понял, ну, значит так, если на все воля Господа, да, травинка не шелохнется без воли Бога. От меня это было. Ну, все, отдал, отдал, все. Нет у нас теперь денег, успокойся, расслабься. Не было у нас их позавчера, и завтра у нас их не будет. Расслабься, все. Они так пришли, мы на них поглядели, и все. И говорит, самое удивительное, как работает материнское благословение. Одновременно с этим, как только он принял эту ситуацию, к нему пришли гораздо большие деньги. Но что самое удивительное, мать купила земли на эти деньги и оформила на сына. Именно почему? Потому что он прошел этот урок. То есть, когда я говорю «долг по отношению к матери», я имею в виду буквально. То есть, это не я имею в виду. Имеется в виду, что матери нужно отдать все. Другой вопрос, что мать, она, в общем, особо ей ничего, но вот матери сидят здесь. А если мать требует какие-то вещи, которые с вашей точки зрения вообще немыслимые, это означает, что вы ей задолжали с прошлой жизни. И до тех пор, пока вы не отдадите эти долги, денег у вас не будет. Да, мужчина отдает матери. А потом он отдает жене. И таким образом он налаживает отношения с энергией процветания Лакшми, которая по своей природе является женской энергией. Если у вас испорчены отношения с деньгами, это значит, что у вас испорчены отношения с женским началом. И это означает, что у вас испорчены отношения с мамой либо с женой.

Согласно ведической традиции, жизнь порождается жизнью, то есть изначально является высшая жизнь, высший разум, абсолютный разум, или, говоря таким религиозным языком, Бог. Он является изначальным творцом, из него уже как бы вышли как бы вот все формы жизни, в том числе человеческой, как говорится в Библии, человек создан по образу и подобию Божьему. Вот. И, собственно, назначение человеческой культуры в том, чтобы возродить как бы свой духовный образ, свой божественный образ, потому что в материальном мире человек не прогрессирует, а деградирует. Материальный мир – это не место для джентльмена, и здесь естественным образом идет не духовный прогресс, а деградация, что, кстати, выражается законами физики. Если вы слышали, есть такие законы энтропии, законы термодинамики, что в любой замкнутой системе самопроизвольно происходит распад, то есть переход от упорядоченного к неупорядоченному состоянию, а не наоборот, как вот полагают некоторые ученые, сторонники там теории эволюции или подобных теорий. И, соответственно, мы должны понять цель как бы духовной культуры, ну, вот на примере, в данном случае, ведической культуры, что это очень древняя духовная культура всего человечества, это не просто индийская культура, что сейчас действительно мы знаем, что веды – это как бы вот индийские писания, они были написаны на древнем языке санскрите, но фактически в русском языке есть сотни корней санскрита, и само слово «веда», от него русское слово «ведать», «жнана», там «знание», там «агни», «огонь», то есть сотни и сотни корней русского языка, которые вышли из санскрита. То есть ведическая культура – это культура всего человечества, и она может дать человеку большое благо, современному человеку.

0: Потому что он является источником всех энергий. И человек, который ставит целью жизни достижение Господа, он становится способным обрести безграничное количество сил. Поэтому в Ведах говорится, не надо мелочиться, не надо размениваться. Потому что, смотрите, если у вас в кармане 1000 рублей, это означает 100 рублей есть у вас? Есть. 200 есть? Есть. 500 есть? Есть. Почему? Потому что 1000 больше. Точно так же, если человек ставит себе самую высшую цель, которую он себе может поставить, он автоматически достигнет и всего остального. Об этом и в Библии то же самое. Господь Иисус говорит то же самое. Как он об этом говорит? Кто вообще? Кто-то Библию читал?
1: Возлюби Бога своего, всем сердцем.
0: Это правильно, но немножко не точно. Я говорю про конкретную вещь. Почему нужно именно Бога? А почему именно Бога нужно любить? Почему именно Его? Потому что тот, кто душу свою потеряет, тот сохранит все, что имеет, и обретет то, чего ему не достает. Там-то не то, что душу святую потеряет, тот, кто себя потеряет, тот и себя потом найдет, и сохранит то, что имеет, и обретет то, что ему не хватает. Тот же, кто себя сохранит, тот со временем потеряет все. Парадоксальное, да, утверждение? На самом деле, вся Библия, она соткана из притчи, их нужно правильно понимать. То есть читать просто Библию – это хорошо, но этого недостаточно. Нужно, чтобы были авторитетные комментарии к ней. Что означает себя сохранить? Это означает сохранить свое текущее понимание вещей, понимание того, что я – тело, со всеми вытекающими последствиями. Но если я – тело, тело же ведь помрет, да, рано или поздно. Вы заметили, у нас смертность 100%. Мы все помираем. Поэтому, что бы мы здесь не стяжали себе, да, какие бы богатства, могущества, деньги там, рано или поздно мы все это потеряем, мы помрем, и все это все останется, мы ничего с собой не заберем. Как говорится, у смерти нет карманов, понимаете? Нет карманов. Мы голенькими сюда приходим, и отсюда голенькими уходим.
2: Что фраза, у гроба нет багажника.
0: Да, вот правильно, у гроба нет багажника, Вот тот же, кто себя потеряет, в чем смысл себя потерять? Это означает откажется от того понимания вещей, которые есть. Поставит себе возвышенную цель, то такой человек и то, что у него есть, сохранит. И так как он начнет развиваться в правильном направлении, Господь даст ему и то, что ему нужно, и то, чего до этого не имел. Почему? Потому что он окажется способным правильно этим распорядиться. Вы заметили, что здесь не все миллионеры? Заметили?
2: Да.
0: А знаете, по какой счастье, причине?
2: Да.
0: Нет, не к счастью, это просто нет. Надо признаться себе. А знаете почему? Только по одной причине. Мы не сумеем правильно распорядиться большим количеством денег. Вы наверняка сталкивались с ситуацией среди ваших знакомых, может быть, родственников. Вот жили скромно, но дружно. Хорошие люди были. Деньги появились, и капец. Стали куркулями. Отношения со всеми испортились, сами разругались, развелись, все прахом пошло, денег много. Вот скажите, они им нужны были эти деньги? Вот не надо им было. Почему? Они не могут распорядиться ими правильно. То есть, когда человек очищает сознание, он становится способным распоряжаться большим количеством энергии. Господь дает ему это все.